0: Конечно, разреши себе смеяться и над собой, и над мелочами в жизни. Это самая правильная стратегия для того, чтобы все было как надо. Это «Елка», «Европа плюс», впереди «Body Talk», «Алиф Арбен» и «Рэнни Миллер». Сразу после «Эйва Макс», «My Oh My», не пропуская.
1: Лучший дебют «The Second Voice», «Let Me Be». Мощнейший взлет «Алиф Арбен», «Body Talk». Лидеры BTS, Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Европа плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Как всегда, талантливый Тедди Свингс, мистер Know It All на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди поставлю для тебя On the Break of Dawn, Cartoon Christian Jarvi, также Зейн появится Die For Me.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Только хиты и ничего, кроме хитов. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте в ближайшее время. Обязательно мод споет намек на нас. Также Джоэл Кори, Рэй, Дэвид Гетта, Бэд в твоих динамиках. Ну и чуть ранее остальных Broken Heart от Богдана Медведи. Все это уже в следующем часе. Все это специально для тебя. Не пропускай.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Rush.
4: Включи свой.
5: Ну вот написано, что не бойся перемен. Они несут свежий воздух и вдохновение. Так что перемен.
6: Саша, вот за что тебя уважаю, тебя вообще не сбить тупыми вопросами.
5: И Костя выпал ребенок. Завтра день легкости, новых начинаний.
6: Костя, у тебя ребенок выпал. Посмотри.
2: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Четыре утра в Москве.

Трек Понго, уже на пляже, как будто бы нужно находиться. Уже на пляже, да, Русиан, Рау Алехандро и Wizkid здесь на Европе Плюс. Но пока мы плывем по волнам хитов, да, а дальше уже посмотрим, может быть, летом удастся вырваться куда-нибудь на озеро, на реку, на море, на океан, да. У каждого свой вариант. Ну, мне в целом и на нашей студии неплохо, да. Тем более, из Египта недавно прилетел. Так что, ребят, ну, где наш не пропадало, все еще успеем отдохнуть, загореть. Я понимаю, еще все спят, но можете подключиться к трансляции, взглянуть. Да, загар, ну для кого я это делал? Для кого я загорал, спрашивается? Для Кевина Бланка или Джули Кинс, которая скоро прозвучат здесь, Better Days, или Алекс Уоррен, тоже Favorite Dream в твоих динамиках совсем скоро, никуда не уходя.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

Beautiful Places, Тиесто, Ариана Грейс на Европе Плюс. Мы двигаемся далее. Save Me, Parakeet, Sony Fader, Radio Deep. Вас там тоже нас ожидает. Think About Us.

0: Самый яркий, самый вайбовый, самый классный Bruno Mars здесь на радио номер один в России. I Just Might. В финале этого часа успею для тебя поставить Кэлвина Харриса и также модный поп от Артика и Асти прозвучит. Больше хитов, больше музыки впереди специально для тебя. А сейчас пару слов про крутейший радиотанцпол страны.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Проспа и Клуни «Free Your Mind». Наш резидент Эспайр и «Love Again». А еще Каша и Кашин «Catch».
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+. Плюс.

0: Ну вот, пожалуйста, летний трек, такой яркий, такой свежий, такой многообещающий, да, рассказывает уже о том, что нас будет ожидать совсем скоро, буквально пару недель, и уже лето наступит. Я, честно говоря, до сих пор в это не верю. Впереди больше хитов, больше музыки, летим в это пятничное утро вместе.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: В Москве 5 утра.

0: Наконец-таки случилось с нами! Наконец-таки! Пятница! Да, я, честно говоря, почему-то, я не знаю почему, ждал ее очень долго. Очень долго. Я прям, ну вот когда же она? И вот она наступила, и я рад, и выходные впереди, и настроение уже потрясающее, и утро мы начинаем бодро вместе. Я уже выпил кофе. Да, рекомендую это сделать. Кофе поднимает настроение. И недавно наш новостник Павел Беседин даже рассказывал о том, что кофе, оно... Что же он там говорил? В общем, он говорил, что кофе полезно. Вот что я запомнил, что если пить одну-две чашки в день... А, вот, это на сердце хорошо влияет. Вот. Хотя все раньше думали, что совершенно наоборот. А вот мы узнаем новые факты. Что нас ждет сегодня этим утром? Рассказывал. Удачный созвон случится в этом часе. Уже совсем скоро нужно будет дозвониться, сравнить три последние цифры ваших номеров телефонов. Да, первых двух слушателей, которым удастся попасть сюда, ко мне, в эфир. И если что-то совпадет из этих номеров, то каждый получит... Классный подарок от Европа Плюс. Гороскоп впереди, хиты впереди. BTS Swim прозвучит. Также Luca de Bonaria ждем. Falling Down. Ну а прямо сейчас Broken Strings, Alan Walker и Isabella Milkman. В твоих динамиках. Делай громче это утро вместе с нами.
1: Крутой подъем.

0: Радио. Европа Плюс.
1: Новость следующая. Разный режим сна убивает отношения сильнее измены. Да, исследование официально. Психологи считают, что главной причиной расставания современных пар является момент, что пары в разное время ложатся спать. Когда один партнер ложится спать позже другого, это хуже появления любовника, стресса и постоянных ссор. И это причем массовая проблема. Каждая третья пара ложится в разное время, оказывается. В результате один партнер постоянно ждет другого в постели и не дожидается, ощущая стыд, а второй начинает винить себя за это. Смартфоны только ухудшили ситуацию, потому что свет от экрана мешает другому нормально уснуть. В общем, ребят, ну, во-первых, в эту пятницу вечерком никаких рилсов, никаких видео. Наслаждаемся друг другом, да, возможно, каким-то диалогом, но в любом случае вдвоем идем засыпать, потому что, ну, как будто бы это же это классный ритуал. Это классно ложиться друг с другом и может быть, небольшой small talk вечерний. Это действительно укрепляет отношения. Поэтому, да, поэтому так, никакого интернета и стараемся налаживать график, чтобы некоторые вещи делать одновременно. Gorillaz впереди, Feel Good, и также Hugel и Salto Jamaican прямо сейчас в твоих динамиках. Делай громче. Летим вперед.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Пока Майя Мишель проводит свидание на малиновой луне, мы проводим свидание на радио номер один в России. Впереди у нас гороскоп по плану, да, сразу же после Graceland от Yearbox и Миши Миллер успеем послушать Алекс Филе. Бам-бам, в твоих динамиках совсем-совсем скоро. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Крутой подъем. Гороскоп.
1: Ну что, самое время узнать советы вселенной на эту пятницу. Погнали. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, сегодня стоит отдать предпочтение понятным и знакомым вам вещам. Тельцы, придется за кем-то что-то переделать, но вас это точно вдохновит, а за это еще вас потом похвалят. Близнецы, вы, наконец, разберетесь в своих чувствах и эмоциях. Раки, звезды обещают, что вы откроете какие-то новые ощущения. Львы, за полезными знакомствами последуют.

0: делать интересные предложения. Девы, сегодня не стоит доверять первому впечатлению. Весы, будьте осторожнее с деньгами и спонтанными покупками. Скорпионы, день будет благоприятным для вас, вы добьетесь успеха. Стрельцы, улыбайтесь, окружающие оценят ваше дружелюбие. Козероги, вернитесь к тому, что долго не получалось. Водолеи, вы успеете сделать все, что запланировали, и даже больше. Рыбы, постарайтесь никуда не торопиться и лишний раз ничем не рисковать. Вот что советует Вселенная на эту прекрасную пятницу. Впереди игра «Удачный созвон». Она случится с нами вот уже через парочку хитов буквально. Доминик Файк, успеем послушать «Baby Doll» и также «Кайго» «Stop the Show» прямо сейчас.
1: Крутой подъем.

Take it all, baby doll. Это Доминик Файк. Совершенно вайбовая, уже летняя песня на радио номер один в России, Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Но сейчас настал момент, когда мы можем подарить подарочки кому-то из наших слушателей. 4957456565. Набирай номер, дозванивайся. Будем играть в удачный созвон, сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. 4957456565. Жду звонков прямо сейчас.

0: что, проверим наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо здесь, прямо сейчас Виталий. Виталь, привет тебе.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Да, ну рассказывай, как дела, как настроение, как поживаешь?
1: Да, нормально, все отлично, все по-доброму.
0: Замечательно, замечательно. Как твой май проходит? Уже 15 число, за эти две недели. Что приключалось, чем занимался?
1: Да, на рыбалку скоро еду.
0: На рыбалку? Это шикарно, это потрясающе. Я вот, честно говоря, недавно в социальных сетях у одной знакомой подружки увидел видео, как она рыбачит. И крайне удачно, даже кого-то поймала там. А я вот подумал, я вроде мужчина, да, и как бы у меня даже сапоги в шкафу стоят. Но когда я был на рыбалке последний раз, уже не вспомнил. Был ли вообще? Только в детстве, наверное. Надо как-то это исправлять, верно?
1: Конечно,
0: хорошо. Так, Виталь, после эфира с тебя лекция о том, как правильно рыбачить. Ты сегодня у нас не один, с нами еще Данил на связи. Данил, привет.
2: Да, доброе утро.
0: Привет, привет. У тебя как дела? Поделись, как настроение? Рассказывай.
2: Лучше всех.
0: Лучше всех.
2: Трудимся, занимаемся дачей, путешествуем потихонечку.
0: Ой, красота. Дача, путешествия. Звучит как что-то на идеальном языке. Дача, путешествия. То, что я бы хотел вот наступающим летом, чтобы у меня было. Парни, ну у вас двоих все хорошо. Я предлагаю сделать еще лучше, сыграть в удачный созвон, проверить вдруг какие-то из последних цифр ваших номеров телефонов совпадут и удастся вам вручить подарочки. Вы готовы?
2: Да, готовы.
0: Ну раз так, погнали. Виталь, ты первый дозвонился, поэтому давай первую цифру в студию. Самую последнюю цифру твоего номера телефона. Что там у нас?
2: Самая последняя цифра 5.
0: Цифра 5. Так, Данила, что у тебя?
2: У меня 1.
0: 1. Не совпадение, но двигаемся дальше. Ничего, у нас еще целых 2 попытки. Виталь, давай предпоследнюю.
2: Предпоследняя 0.
0: 0. Данила?
2: Тоже мимо. 9.
0: 9. Ах. Максимально далеко. Да. Ну ладно, еще есть еще последняя возможность. Виталь, давай третью с конца. Что там?
2: 8.
0: 8, Данила.
2: И у меня 8.
0: Ну вот оно! Вот она победа, парни. Ну вы посмотрите, мало того, что пятница сегодня, еще и удалось классные термокружки от Европа Плюс вам двоим выиграть. Я вас поздравляю, это победа, эти аплодисменты для вас.
2: Спасибо большое.
0: Ну что, еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Классного настроения вам желаю. Пока-пока.
2: Хорошего дня.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Больше китов впереди. Мари Краймбрери появится здесь совсем скоро. Споет «Давай не ждать» сразу после Эльмер и Джанет «Cry for you». В твоих динамиках делай громче.
4: Крутой подъем на Европе Плюс.

Falling for you, whatever you do. Да, что бы ты ни делал, я в тебя влюбляюсь. Serial Stumbling In на Европе Плюс, на радио номер один в России. В финале этого часа послушаем Мио Мартино, Туме Монг, также Билли Айлиш появится и споет Birds of a Feather. Специально для тебя, не пропускай.

0: пятницу по-другому никак. Мио Мартина, Ту Ми Амонг на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, больше подарков, новостей. Все для тебя. Летим в это утро вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Шесть утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями к нам пришел. Паш, привет.
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Сразу тебе вопрос.
0: Я готов.
2: Было ли в твоей жизни когда-нибудь такое, что девчонка какая-нибудь
0: так
2: говорила тебе, что у тебя приятный тембр голоса?
0: Паш, ну скажу честно, бывало.
2: Угу.
0: Бывало. Угу. И я бесконечно радовался этому каждый раз.
2: Так вот, это очень серьезно, Миша.
0: Оу.
2: Потому что свежий опрос показал, что приятный тембр и грамотная речь мужчины привлекает аж 60% женщин.
0: Оу.
2: А это заметно больше, чем всякие привлекательные детали внешности. На втором месте взгляд и мимика, на третьем смех и улыбка. При личной встрече главный красный флаг – это неприятный аромат, неряшливость и тревожное поведение. В онлайн-переписке сильнее всего работают юмор и искренний интерес к собеседнице. Любовь с первого взгляда случается не всегда. Половина женщин понимают степень симпатии сразу, а половина признается, что интерес приходит постепенно.
0: Uh-huh. А ты вот веришь с первого взгляда вот в эту любовь, которая, Миша, случается вот так?
2: Ну а как же?
0: Да?
2: Конечно.
0: Паш,
2: естественно.
0: По твоим глазам я все понимаю.
2: С первой фразы я бы сказал.
0: Хорошо. Ну ладно, пусть так. Я, честно говоря, наверное, тоже верю. Но узнавать друг друга нужно тоже обязательно.
2: Это да.
0: Да.
2: Вчера, помнишь, обсуждали, что клубника у нас подешевела.
0: Да.
2: А сегодня знаешь что?
0: Арбуз.
2: Нет.
0: Так, ладно.
2: Сегодня выяснилось, сколько этой самой клубники можно съесть за один раз.
0: О!
2: Биологи говорят, что суточная доза клубники для взрослого человека – это 200 или максимум 300 граммов. Детям в сутки можно давать не больше 150 граммов сладкой ягоды. Эксперты при этом советуют начинать знакомство с клубникой с двух или трех маленьких плодов, и нужно внимательно следить, чтобы у малышей не возникала аллергия. Сейчас клубника в Москве в основном иностранного производства, но ближе к июню большая часть полок в магазинах будет за нашей российской ягодой.
0: Шикарно! Вот весь июнь у нас будет клубничный, Паш. Получается.
2: Можешь себя ограничивать 300 граммами клубники?
0: Конечно нет. О чем речь? Я буду просто весь в клубнике. Весь первый летний месяц, по крайней мере, точно.
2: Да. Ну, а пока мы запасаемся клубникой,
0: так,
2: немецкий турист отсудил 1000 евро компенсации за испорченный отпуск. Знаешь, что его расстроило?
0: Что же?
2: В общем, причиной стал шезлонг у бассейна. Семья потратила на путевочку 7000 евро, но практически ни разу не смогла найти свободные места. Еще до рассвета все лежаки оказывались заняты полотенцами других соседей. Суд Ганновера признал турпакет дефектным и обязал туроператора выплатить компенсацию. В решении подчеркнули, что этот самый туроператор должен следить, чтобы соотношение шезлонгов и гостей было разумным, и не перекладывать решение вот этих споров по поводу полотенец на отдыхающих.
0: Паш, я полностью согласен. Это как так? Приехал отдыхать, и все лежаки заняты. Это вот проблема, кстати, часто такая присутствует. Что вот делать в такой ситуации?
2: Элементарно. Проходишь по всем шезлонгам, собираешь все полотенца и складываешь их на одном шезлонге. Ничего не докажешь потом.
0: Я понял, Паш.
2: Все шезлонги твои.
0: Я понял твои методы. Хорошо, учтем. А пока будем к этому готовиться и распределять, как лучше, чтобы тебя не заметили. Послушаем хиты на Европе.
2: Что там, Миша?
0: Рассказываю. Боб Синклер, Кей, I Can't Wait. Сразу после Aurora, Cure For Me. А прямо сейчас Эвелин Рокстон, Vertigo.
3: Крутой подъем.

0: Кейза просит меня рассказать. Говорит, не может дождаться. Скорее давай, Миша, скажи, что у нас дальше по планам Европе Плюс, да? Ну, конечно, рассказываю, раз, ну, не может дождаться. Во-первых, только что Боб Синклер, Кейза, I can't wait, да, впереди. Больше хитов, больше музыки. Муззагруз появится в этом часе совсем скоро. Гороскоп также ожидаем, но в самое ближайшее время. Up now, the warning to cross on. Также Чимин споет Who прямо сейчас. Делай громче. Летим вперед.
1: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

Hey, this is the warning. Это предупреждение. Предупреждение о том, что лето уже через 2 недели, что пора уже настраиваться на отдых, да? На классное времяпрепровождение, на чудесные эмоции, на заряд от радио номер 1 в России специально для тебя. To Croissant Now, the warning здесь на Европе Плюс. До гороскопа совсем чуть-чуть у нас осталось. Пару хитов для тебя успею поставить. Gym Class Heroes, Cupid's Chokehold и Die For Me успеет прозвучать. Заимствуй динамик.

советы вселенной прямо здесь, прямо сейчас. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, сегодня стоит отдать предпочтение понятным и знакомым вещам. Тельцы, им придется за кем-то что-то переделать, но вас за это точно похвалят. Близнецы, вы наконец разберетесь в своих чувствах и эмоциях. Раки, звезды обещают, что вы откроете какие-то новые ощущения сегодня. Львы, за полезными знакомствами последуют интересные предложения. Девы, сегодня не стоит доверять первому впечатлению. Весы, будьте осторожнее с деньгами и спонтанными покупками. Скорпионы, день будет благоприятным для вас, вы добьетесь успеха. Стрельцы, улыбайтесь, окружающие оценят ваше дружелюбие. Козероги, вернитесь к тому, что долго не получалось. Водолеи, вы успеете сделать все, что запланировали, и даже больше. Рыбы, постарайтесь никуда не торопиться и лишний раз ничем не рисковать. Вот что советует вселенная на эту пятницу. Впереди грамму загруз сразу после Вани Дмитриенко, а его трека «Ртуть» и «Супернова Лав» тоже успеем послушать Айв и Дэвид Гетта.

Ну, какой из Вани Дмитриенко лжец? Только принц, это понятно, да? Еще и Лужники собирает этим летом. Вот так может только принц, никаких лжецов. 6:35 в Москве. Мы начинаем музагруз. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, играй. И, ну, я надеюсь, получится выиграть, да? Тогда получишь подарочек от радио номер один в России. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, у кого сегодня есть шанс забрать классную термобутылку от Европа Плюс? У Макса есть такой шанс. Макс, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну, рассказывай, как поживаешь? Делись всем-всем-всем.
2: Поживаю, да, отлично. Сегодня классная погода, настроение офигенное. Вот детей в школу завез, там на работу. И так случайным образом дозвонился до вас, даже не понял, как быстро это произошло.
1: Вот, а обычно самые знаковые вещи, они случаются очень быстро, и даже не понимаешь, как это произошло. Вот, а осталось просто поиграть и все, и получить подарок. Или не получить, но все равно с хорошим настроением дальше жить этот прекрасный день. Макс, ты готов попробовать сыграть в музагру со мной?
2: Да, конечно.
1: Окей, окей. Ну, все просто, значит. У меня есть пару фактов, если угадаешь, о ком они. О какой известной певице эти факты. То все, классная термобутылка уже твоя. Факт номер один. Эту певицу назвали в честь другой певицы. Она получила имя в честь легендарной, не могу сказать, которую назвали мексиканской Мадонной. И вот, и сама потом эта певица стала суперизвестной. Факт номер один. Да, то есть ее назвали в честь другой певицы, мексиканской Мадонны, так называемой. Факт номер два. Она с детства была суперзвездой, снималась в Дисней-шоу, вот, в разных сериалах. Она не только певица, но и актриса. Вот, еще у нее есть бренд косметики, вела собственную кулинарную передачу. В общем, очень талантливая девчонка. О ком идет речь? Вариант один. Возможно, это Селена Гомес. Или мы говорили про Тейлор Свифт. Либо Селена Гомес, либо Тейлор Свифт. Макс, что думаешь?
2: Конечно, Селена Гомес. Пусти без вариантов.
1: Ага, вообще, слушай, ты так уверенно сразу же сказал. Ну, конечно, абсолютно верно. Абсолютно верно. Макс, ну я тебя поздравляю. Это победа. Это пятница. Это победа. Это прекрасная термобутылка в твоих руках от Европы Плюс. Эти аплодисменты для тебя.

0: Ну что, я желаю тебе суперского настроения.
1: Спасибо, спасибо.
0: Да, тебе спасибо. Пускай все получается. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Впереди больше хитов. Tokyo Hotel появится здесь. California Nights сразу после Медузы. Kendrick, Amel, Don't Wanna Go Home в твоих динамиках прямо сейчас.
2: Крутой подъем на Европе Плюс.

Tokyo Hotel, California Nights на радио номер один в России. В финале этого часа Оссиана появится Cry Cry, также отличный трек Slow Down на Абу и Муне. Ну и бригаду ждем здесь уже через 10 минут. Не пропускай.

0: Что тебе сказать?
1: А, не подготовился?
2: Вы когда в последний раз плакали от счастья, от смеха?
0: Ой, я прям недавно.
2: Что, почему?
0: Была в Китае на ужине иммерсивном, где меня накрасили красиво. Я зашла, и там такой красивый зал, и такие красивые артисты. Я такой, божечки, как красиво.
2: О май гад.
0: Да, я легко, часто плачу.
1: Грубо, я фильм смотрел.
0: Какой?
1: Ну, у нас разные майки были. Проект «Конец света», там с этим, с камушком.
0: Ты заплакал?
1: Ну, не то, что заплакал.
2: А я заплакал.
0: Ну, Мишка плакал два раза, я знаю.
1: Да. А, все, ты плакал, я тоже плакал, нормально. Не хотел быть единственным.
0: А я нет.
2: Но сейчас плакать не буду.
0: Неожиданно.
1: Вики у нас единственный мужик в коллективе.
2: Я спать, классный пятница.
1: Спасибо, пока, Миш. До понедельника. Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята, доброе утро всем. В России сменился уполномоченный по правам человека. Названа дата возобновления перелетов в Дубай. И зумеры честно рассказали, из-за чего испытывают стресс на работе. Далее подробности. Важный пост перешел в новые руки. Госдума назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Глава Думского комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений сменила на этом посту Татьяну Москалькову. Омбудсмен назначается большинством голосов от общего числа депутатов и вступает в должность с момента принесения присяги. Полномочия Москальковой на этом посту завершились, а должность она занимала 2 5-летних срока подряд. Мошенники в преддверии ЕГЭ переключились на школьников. РИА Новости сообщают о том, что цифровые аферисты начали заманивать в свои сети подростков при помощи фейковых ключей к экзаменам, а также несуществующих платных курсов. При этом оплату мошенники требуют авансом. Специалисты по безопасности напоминают о том, что ключей к ЕГЭ в открытом доступе не бывает никогда, а любые спекуляции на этой теме – стопроцентное мошенничество. Будьте бдительны. Дубай снова открыт. Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных прямых рейсов в Арабские Эмираты с 1 июня. Речь идет о перелетах по маршруту Москва-Дубай. Полеты в течение первого месяца будут выполняться раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. Напомню, российские авиационные власти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. При этом ограничения на полеты в Эмираты через воздушное пространство Ирана Росавиация отменила еще в апреле. Молодежь честно рассказала, из-за чего испытывает стресс на работе. ВЦИОМ публикует данные свежего исследования. Если верить статистике, то на первом месте антирейтинга низкая зарплата. Так ответили 45% юных работников. На втором месте выгорание или усталость. Это еще 44% голосов. Помимо этого, стресс у молодых сотрудников вызывает бюрократия или неэффективность рабочих процессов, а также отсутствие премий и дополнительных выплат. Причем больше всего из-за работы расстраиваются сотрудники в возрасте от 25 до 29 лет. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 73 рубля 14 копеек, евро подрос 86 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Начинается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Каждую пятницу хочу избежать этого, всех с пятницы. Но это же очевидный факт, да?
1: Очевидно, но приятный.
0: Приятно, ну все.
1: Но это, знаешь, это знаешь, как день рождения. Ну что тебя поздравлять каждый год? Ну каждый год это же очевидный факт, что у тебя днюха.
0: Но день рождения пореже случается.
1: Неважно.
0: Согласен. Я из тех, кто не спорит.
1: Молодец, молодец. Ну вот то же самое, понимаешь?
0: С тобой.
1: Пятница, это то же самое. Это, ну хорошо, почаще... Нет, почаще не случается.
0: Хорошо, давай, пятница 15-е. Вот так, уже как-то, ну, более индивидуально.

0: звучит, да? Не так часто повторяется.
1: Не так часто.
0: Пятница 15-е. Даже звучит.
1: Да, и, между прочим, середина последнего месяца весны. Мы почти к лету подошли.
0: О, и что, ты грустишь или радуешься?
1: Ну, немножечко грустить начинаю. Переживаю. Потому что я знаю вот эту подставу. Сейчас лето начнется, и все.
0: Не надо, не надо, не надо. Не надо. Нормально. Давай, давай понаслаждаемся финальными денечками. Хорошие, кстати, вакуумные пакеты, полезные. Так, рассеянное внимание выключаем. Переключаемся на эфир. А впереди у нас бригада у Music Awards. Бригада.

0: 7:07 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс. Начинается, Вики. Вот теперь я тебя поздравляю, вообще не раздумывая. Надеюсь получить взаимный ответ.
1: Да.
0: С днем семьи тебя.
1: Ой, я тебя тоже поздравляю.
0: Спасибо.
1: Всех поздравляю. Всех наших слушателей поздравляю.
0: Да.
1: Всю Европу Плюс.
0: И сегодня номинация звучит так. Семейное дело. Послушаем родственничков в коллективе. Первый — это дядя и племянник LMFAO. А против парней сегодня две сестрички — Элли и Эй-Джей. Ну, давайте поссорим родственников.
1: Давайте, голосуйте в нашей группе Европа Плюс ВКонтакте.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Бригаде У на Европе Плюс. 7 часов 10 минут в Москве. Вики,
1: да.
0: Доставай конверт.
1: Доставай конверт, скрывай его.
0: А там, по подсчетам нашего музыкального избиркома, 55% голосов у дяди и племянника LMFAO.
1: Слышим?
0: Погнали.

0: Хеллоу, это Эбан в Бригаде Умный. В Европе Плюс 7.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Последние 4 минуты ты хихикала.
1: Угу.
0: И это учитывая то, что ты... Я вижу, что ты сдерживалась.
1: Да.
0: Это как-то связано с тем, что мы услышим?
1: Да, очень классная новость, одна мне прям нравится. Вторая тоже хорошая. Во второй есть что обсудить.
0: Подождем.
1: Угу.
0: Похихикаем. Угу. Обсудим. Впереди Вики Ньюс в Бригаде Умный. Европе Плюс. Бригада.

0: Broken Heart, это Богдан Медведев, Бригаде У на Европе Плюс, 7.23 в Москве, Ви.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Во Франции начался сезон пьяных оленей. Да. Мы про оленей говорим.
0: Ну, хорошо.
1: Местная полиция предупреждает всех, что надо быть осторожными, потому что сейчас такой сезон, когда некоторые дикие животные поедают забродившие фрукты и всякие гнилые листья. В общем, что не надо есть. И становятся немножечко, ну...
0: взбалмошными.
1: Да, я даже видела видосы оленя одного, который явно что-то съел. Очень веселый олень.
0: Представляешь, только что человек включил Европа Плюс. Классные новости, хорошая история.
1: Да, ну и естественно еще предупреждают, что надо опасаться белок и кабанов. Они тоже пьянеют.
0: Слушай, все как у людей, ты посмотри.
1: Да. И лоси, я представляешь, пьяный лось, это же вообще кошмар.
0: В целом могли французские полицейские не выпускать подробности. Ну, чтобы все. Все
1: просто
0: следили
1: заголовок
0: за всеми.
1: Да, а еще, кстати, в этой новости я видела, что ученые предупреждают.

0: говорят, что еще пьянеют обезьяны. Но я думаю, что во Франции не так много обезьян. Можно с этим не переживать.
1: Спасибо, Вики, что держишь в курсе.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Смешной казус произошел на аргентинском телевидении. Там снимали передачу, подкаст про НЛО. И по ошибке пригласили вместо уфолога уролога.
1: Интересно, на каком моменте его рассказа они поняли, что дело...
0: В самом начале.
1: Дело не инопланетное.
0: А ты знаешь, я представляю в этот момент, ведь приглашают на подкаст обычно редактор. Я прям представляю лицо редактора, который... Ой.
1: Ладно, редактор, куда там беседа завела?
0: Нет, там очень забавно, его начали спрашивать, а вот скажите, где вы так долго обучались? Он такой, он помолчал немножко, такой, ну вообще я уролог, а не уколог. И вообще я в инопланетян не верю. То есть это просто провал по всем фронтам. Но, ну, по крайней мере, знаешь, возможно, подкаст был так себе, а благодаря этой новости об этом подкасте, в принципе, узнали люди.
1: Это во-первых. Во-вторых, хорошо, это вот как нужно попасть в самом начале с вопросом, да, про инопланетян, что сразу все выяснилось. Потому что как могла начаться беседа? Слушайте, ну покажите снимки ваших исследований, чтобы мы вместе изучили, как бы, ну, зрителям очень интересно. Он такой, как раз у меня тут распечаточки есть?
0: Конечно. Ты так представляешь врачей, да? Всегда ходят с распечатками, с рентгенами совсем.
1: А это подкаст. Там человек...
0: Готовился.
1: А человек-то готовился?
0: Презентация.
1: А человек-то готовился?
0: Возможно.
1: Ну, кстати, интересная беседа редактора со специалистом.
0: Ну, кстати,
1: слушайте,
0: да.
1: Ну, в целом, нужно будет рассказать интересные истории...
0: О вашей работе. Да, окей, хорошо. И он подумал, наконец-таки, мой звездный час, наконец-таки, наша профессия кому-то интересна.
1: Да, представляешь, там в конце... Ну, вы хотя бы хоть что-нибудь видели впервые в жизни? Да, много видел впервые в жизни, буквально что-то инопланетное. Спасибо, Вики.
0: Пожалуйста.
1: Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7:32 в Москве. Гороскоп на пятницу, 15 мая.
1: Овны, сегодня стоит отдать предпочтение понятным и знакомым вещам.
0: Тельцы, придется за кем-то что-то переделать, но вас за это точно похвалят.
1: Близнецы, вы наконец разберетесь в своих чувствах и эмоциях.
0: Раки, звезды обещают, что вы откроете какие-то новые ощущения.
1: Львы, за полезными знакомствами последуют интересные предложения.
0: Девы, нам сегодня не стоит доверять первому впечатлению.
1: Весы, будьте осторожнее с деньгами и спонтанными покупками.
0: Скорпионы, день будет благоприятным для вас. Вы добьетесь успеха.
1: Стрельцы, улыбайтесь, окружающие оценят ваше дружелюбие.
0: Козероги, вернитесь к тому, что долго не получалось.
1: Водолеи, вы успеете делать все, что запланировали, и даже больше.
0: Рыбы, постарайтесь никуда не торопиться и лишний раз ничем не рисковать.

0: Leave, это Акчент и Миша Миллер, бригадю на Европе Плюс, 7.35 в Москве. Ну, если и финалить неделю, то нужно делать это как-то... Как?
1: Красиво.
0: Да, спасибо.

0: 7:41 в Москве. Ну, все. Все хорошо. Начинается первая мысль.
1: Начинается, да.
0: А, кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет, Ксюша из Краснодара.
0: Привет, Ксюша. Привет,
1: привет,
0: Краснодар.
1: Привет, Ксюшенька.
0: Ксюш.
2: Привет, привет.
0: Ну, ты расскажи хоть, как у тебя там дела? Мы так давно не слышались.
2: Ну, отлично. Едем на работу, стоим.
0: А больше все-таки едете или стоите?
2: Нет, я встала сейчас. Я припарковалась.
0: Молодец.
1: А, молодец. Ну, мне нравится в Краснодаре все стабильно.
0: Да, это нормально.
2: Стабильно, да.
0: Ксюш, мы сегодня с тобой играем. Первая мысль. Я верю в нашу победу. Надеюсь, это взаимно.
1: Угу, я тоже верю.
0: Я сейчас...
2: Это точно.
0: Вики, как будешь возвращать?
1: Ну, ты же знаешь, что я восхищаюсь твоим чувством юмора. И я всегда поддержу твою шутку. Поэтому я тебя верну звуком поддержки твоих шуток.
0: Меня ждет что-то унизительное?
1: Нет.
0: Нет? Ну ладно. Ксюша?
1: Я правду говорю. Правду восхищаюсь.
0: Да хватит иронизировать.
1: Да я правда.
0: Да нормально, можешь сказать?
1: Да нормально.
0: Ксюш, удачи.
1: Итак, Ксюня, у меня 5 фразочек. Они не закончены. Твоя задача их завершить. Потом то же самое сделает Вэл. И если где-то совпадете, победа твоя. Пробуем. Итак, первая фраза такая.
2: Отлично.
1: У меня подъезд номер...
2: 1.
1: Угу. Эффектная жительница города...
2: Краснодара.
1: Угу. На берегу реки...
2: Волга.
1: Угу. Пятница меня уже радует...
2: Тем, что я дозвонилась.
1: Прекрасное последнее. Бусинка, булочка и...
2: Плюшка.
1: Хорошо, прекрасно. Возвращаем Вэлла.

0: Мне, конечно, приятно, но зачем нужно было нашему звукарю Лехе включать микрофон?
1: Это но очень приятно. Лешке тоже нравится твое чувство юмора.
0: Спасибо. Угу. Это взаимно, ребята.
1: Да. Хорошо.
0: Если это правда.
1: Нормально, скажи.
0: Так, ну что, продолжим?
1: Продолжим. У меня подъезд номер...
0: 3.
1: Нет, 1, конечно же.
0: 1?
1: Эффектная жительница города.
0: Краснодар?
1: Да.
0: Она же вот с нами.
1: Да.
0: Ксюша, она,
1: я про Ксюшу и записывала.
0: Я чувствую, что Ксюша очень эффектная
1: девушка. Да, давай добьем. Я уверена, что будет еще совпадение.
0: Давай.
1: На берегу реки...
0: Дон. Нет?
1: Нет. Ну, Волга.
0: Волга. Ну, просто Краснодар, недалеко, Ростов-на-Дону, Дон, ну, все такое. Нет?
1: Ну, далеко ну, достаточно. Ладно. Ну, ладно. Пятница меня уже радует.
0: Своим присутствием.
1: Тем, что дозвонилась.
0: Угу.
1: Бусинка, булочка и...
0: Букашечка.
1: Нет. Ксюнь, что ты сказала?
2: Плюшка.
1: Плюшка.
0: Плюшка. Ксюш, это уже все вообще не важно. Важно то, что победа есть, есть подарок.
3: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Ксюш. Ксюш, все.
2: Ура.
0: Все, есть колонка. Мы тебя поздравляем.
1: Угу.
2: Ура, спасибо.
0: Желаем тебе вовремя добраться на работу, ну, если у тебя есть такая цель.
1: Ага.
0: И звони нам еще. Счастливо.
1: Пока.
2: Да. Спасибо, пока-пока.

0: Ида Кор.
1: Красиво.
0: Да. Что-то из викингов как будто бы, да?
1: Да, кстати.
0: 7.47 в Москве. Хочется опять вспомнить прекрасную новость, которую Вики Ньюс рассказывала.
1: Да, на аргентинском телевидении записывали подкаст про НЛО, и вместо уфолога позвали уролога. Но одна буква решает все иногда.
0: Но беседа не задалась сразу. В самом начале они выяснили ошибочку. Ребят, вот и вы расскажите сегодня нам в саундчеке, что вы спутали. Может, кого-то спутали, может, что-то перепутали.
1: Может быть, тоже где-то букву поменяли и что-то другое получилось.
0: Любая путаница нам сегодня подходит. Отправляйте голосовое.
1: А нам нашу группу Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Ну, или любым другим удобным для вас способом. Все, послушаем саундчеки.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
11: Привет, я Дэвид Гетта.
10: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
12: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
10: Эти хиты выбираешь ты.
13: Hi, I'm Chris.
14: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
10: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 7:55 в Москве. Сегодня в саундчеке собираем истории, связанные с путаницей.
2: Угу.
1: Когда вы что-то перепутали.
2: Давай.
1: Давай начнем с этого.
3: Доброе утро, бригада У. Самая большая и самая стыдная путаница произошла, когда я отправила

0: гневное, нецензурное сообщение, которое было направлено моему ребенку. Я была очень злая. Отправила классному руководителю. Но самое печальное, что она ее прочитала. Было очень стыдно. До сих пор тоже.
1: Неудобненько.
2: Да, было бы здорово, если бы еще имена совпадают. Саша? Александр.
1: Интересно.
2: Ладно, дальше.
3: Доброе утро, Европа Плюс. Насчет путаницы. Однажды у меня не очень хорошее зрение. Я стояла на остановке, увидела своего очень хорошего давнего знакомого со спины. И как дала ему по попе рукой. А он повернулся, и оказывается, это был не мой знакомый. Я никогда в жизни так не смущалась, но путаница была та еще.
1: Это да. Классика, мне кажется.
2: Да, надо было до конца играть. Ну че ты? Не знал, что ли? Ну-ка! Теперь ты.
1: Да,
2: и еще.
4: Недавно была ситуация, когда нужно было в квартире, где идет ремонт, принять мебель. И я пишу мастеру строительной бригады, чтобы они приняли мебель такого-то числа, во столько-то. И в ответ получаю сообщение: а почему я? Я немножко удивляюсь и судорожно пытаюсь смотреть, что же я такого написала. Оказалось, что я написала не тому человеку с таким же именем, а своему соседу из другого города. Это было забавно.
2: Да, тоже до конца набило. Серег, сюрприз! Соседями будем! Так, дальше.
5: А у нас как-то была зима. Я бегом бегу, утро повела ребенка в садик, отвела, опаздываю на работу, а муж должен был за мной подъехать. Смотрю, машина стоит, вроде темная, как наша, бегом бегу, очки одеть забыла, сажусь, благо ноги от снега отряхнула. Говорю, ну все, давай быстрее, поехали, и так я опаздываю. И мне поворачивается молодой человек и говорит: девушка, вы кто? Вот это я, конечно, запомнила навсегда. Но порадовалась тому, что я отряхнула ноги от снега, поэтому я культурная.
1: Культурная некто.
2: Да, поэтому он сказал: девушка, вы кто?
1: Да.
2: Да, могло быть по-другому. Могло быть. Ты молодец. Ну и финальное. Финальное, ну вот такое. Это вот...
1: Давай.
2: Да.
6: Ну да, спутал один раз. Отправил смс. Целую тебя в обе щеки. А Д9 исправил, целую тебя в обе щели.
2: Спасибо.

0: Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Госдума разрешила перерабатывать в два раза больше. Банки отчитались об отраженных мошеннических операциях. И самые уважаемые профессии назвали россияне. Далее подробности. Перерабатывать теперь можно в два раза больше. Госдума увеличила вдвое лимит сверхурочной работы до 240 часов в год. Соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс. Ранее в нем был закреплен лимит сверхурочной работы в 4 часа в течение 2 дней подряд, но не больше 120 часов в год. Подобные работы оплачиваются в полуторном размере за первые 2 часа в день, а затем в двойном размере. При суммировании рабочего времени сверхурочная работа, начиная с 121 часа, будет оплачиваться не меньше, чем в двойном размере за каждый час. Без малого 17 миллионов мошеннических операций отразили российские банки в первом квартале этого года. Такова свежая статистика Центробанка. По данным регулятора, банки смогли предотвратить хищение 1 триллиона 800 миллиардов рублей. При этом часть операций мошенникам все же удалось провести. Клиенты сообщили банкам о почти полумиллионе таких случаев, а общая сумма похищенных средств составила 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Более 620 тысяч бюджетных мест на новый учебный год выделено в российских вузах. Больше всего таких мест будет в Уральском федеральном университете, в МГУ и в Казанском федеральном университете. В пятерку также вошли Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики. Как сообщили в Миноборнауке, всего программы высшего образования реализует около 1300 государственных и частных вузов. При этом большинству россиян все равно придется платить за учебу в вузах из собственного кармана. Россияне назвали топ-3 самых уважаемых профессий. Около трети поместили на первую строчку врачей, медсестер, фельдшеров и других медицинских работников. На втором месте учителя и воспитатели, а замыкает тройку военнослужащие. Кроме того, говоря о самых уважаемых профессиях, участники исследования упомянули инженеров, спасателей, космонавтов, летчиков, программистов, шахтеров и дворников. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 73 рубля 14 копеек. Евро, наоборот, подрос. За него дают 86 рублей и 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. Доброе.
0: Ну что, есть план на выходные у тебя уже?
1: Да, много.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, классно.
1: Ну, это мои личные планы.
0: Прям вообще вот, ну, даже косточку не кинешь мне?
1: Косточку? Ну, папу увижу, маму увижу.
0: Молодец. Золотая дочь.
1: Да.
0: Так улыбаешься, чтобы не своих собралась увидеть. Ну, правда, не моих, а...
1: Да не, мои, да? Конечно, конечно. Подруженик
0: да
1: вижу.
0: Да что же у тебя там за планы такие, что ты да не можешь не, вот
1: да
0: так...
1: Да нет, все прилично.
0: Все.
1: Все хорошо.
0: Я в Тюмень полечу.
1: Я знаю, я очень жду твоей тусовки в Тюмени.
0: На вечеринку. Поэтому, ребят, если вы в Тюмени, увидимся. Хотя, может, лучше и не надо.
1: Надо. Присылайте мне фотки потом, Вэлла.
0: Да, мы продолжаем совместное пятничное времяпрепровождение. И давайте-ка в пятничную вреды-ка поиграем.
1: Угу.
0: А?
1: Давайте.
0: Звоните.
2: 7-4-5.
0: 6-5.

0: Я только сейчас увидел клип на этот трек. BTS Wim. Очень красиво.
1: Очень красиво,
0: очень,
1: да,
0: красиво. Так, 8.08 в Москве. Мы ждем Эвридейку, но пока что путешествуем чартером бригаду.
1: Куда сегодня летим?
0: Сегодня летим в США.
1: Хорошо.
0: А угадывать ты будешь исполнителя.
1: О, хорошо, что не штат. Ну давай, попробуем.
0: Значит, несмотря на то, что у тебя роскошный голос, ты же еще и занимаешься вокалом, ходишь на уроки. И вот одну из песен этой девчонки ты тренировала очень мощно.
1: Оливия Родриго?
0: Да, ну да, да, круто. Подслушала?
1: Нет, я не подслушала.
0: Нет, сразу знала? И никаких вариантов больше не было?
1: Нет, не было. Первое, что пришло в голову.
0: Молодец. Оливия Родриго, Drop That. Чартер бригады У.

0: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка в бригаде «Умный» Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Сергей.
0: Сергей.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Сережа,
2: доброе утро, Россия, Европа Плюс.
0: Привет.
3: Привет, привет.
0: А тебя как зовут, прекрасная девчонка?
2: Меня зовут Инна. Я из Екатеринбурга.
0: Екатеринбург.
3: Привет, привет, Инна.
0: Прекрасно. Сережа, а ты откуда?
1: Я из Москвы.
0: Из Москвы.
3: Угу, хорошо.
0: Инна, скажи, пожалуйста, успела ли ты уже устать после майских праздников?
2: Ну, конечно.
0: Молодец. Молодец. Сереж.
2: Особенно вчера.
0: Особенно вчера.
1: Да-да, слушаю.
0: Сереж, а ты как себя ощущаешь?
1: Ой, отлично.
3: Легко ворвался в работу?
1: Да-да, сразу.
3: Класс.
0: Очень уверенно. Ребята, прямо сейчас начнем играть по правилам пятничной вредейки.
3: Мы вам будем говорить словосочетания, которые звучат достаточно странно, потому что первые буквы в словах поменялись местами. Вот ваша задача — буквы вернуть на место.
0: Ну вот, например, Вике, очень быстро нужно ответить. Нень-док!
3: День-ног.
0: Да, это было сложно.
3: Это было очень сложно, да как будто просто на каком-то другом языке говорил.
0: Ну и ты дольше многих играешь в эту игру.
3: Ну да.
0: Так, а давай разнополые команды сделаем.
3: Давай.
0: Начинай с Сережи.
3: Сережа? Ну хорошо. Сереж, ты готов?
1: Да.
3: Поехали. Машкирский бёд.
1: Башкирский.
3: Да. Колочный моктейль.
1: Молочный коктейль.
3: Да. Шуриный кашлык.
1: Куриный шашлык.
3: Да. Века Ролга.
1: Река Волга.
3: Да.
0: Сколько?
3: 4. Не успели.
0: 4?
3: Последний, жалко.
0: Это как так происходит? Ты с чего начала?
3: Башкирский мед.
0: У меня он тоже был первым.
3: Да?
0: Сразу же.
3: Может, я вслух говорила, ты просто записала, потому что это твоя мысль.
0: Может быть.
3: Такое бывает у нас.
0: Есть словосочетание про запас. Так, 4 у Сережи. Инна, мы сейчас будем выступать с тобой. Ты готова?
2: Да, готова.
0: Вперед! Пила с ретяжения.
2: Сила притяжения.
0: Да, сварожный тыр.
2: Творожный сыр.
0: Да. Мариинская впадина.
2: Еще раз плохо слышу. Мариинская впадина.
0: Да. Кореная кукуруза.
2: Вареная кукуруза.
0: Да.
3: Ну сколько?
0: 4.
3: 4-4. Получается победа общая.
0: Получается 8. Сережа, Инна, мы вас поздравляем. Все выиграли. Подарки всем.
2: Спасибо.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
2: Ура! Ура! Спасибо!
1: Ура!
3: Ура!
0: Вот. Странно, да, что Инна говорит, что устала, а Сережа говорит, не устал. Инна! Серег, поздравляем вас с колоночкой. Вы молодцы. Хороших выходных. Звоните нам еще. Счастливо.
3: Пока!

0: Day, это Леони и Калум Скотт, Бригадюн и Европе Плюс. 8.17 в Москве, у нас впереди будет серьезный разговор, Вики.
1: Да?
0: Тема цифры. Да что уж там цифры, числа.
1: Угу.
0: Помнишь, чем цифры от чисел отличаются?
1: Да. Цифры до, ну, 9 последние.
0: Угу.
1: Вот.
0: А начинается с какой?
1: С нуля, наверное.
0: Молодец. Молодец, не провести тебя. Надеюсь, это не твой факт, который ты хотел рассказать.
1: Я надеюсь, это и не твой факт.
0: Ну да. Не, кое-что действительно интересное мы нашли.
1: Ну, мы надеемся на это.
0: Впереди фактовый зал, Бригадюн на Европе+.

0: Иногда это моя Мишель в бригаде У на Европе Плюс. 8.23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Вперед.
1: Вперед.
2: Фактовый зал в бригаде У.
0: Браво, Вики. Браво, мэр.
1: Спасибо, спасибо.
0: Браво, числа.
1: Да, сегодня говорим об этом. Я расскажу интересно. Мне показалось, что это такой занятный факт. Американские психологи решили выяснить, в каком возрасте люди решаются пробежать марафон. Знаешь, вот когда у тебя резко хоп.
0: Да, марафон. Бывает, у меня есть такие друзья,
1: вот.
0: Знакомые.
1: И стали смотреть статистику и поняли, что, как правило, это происходит в возрасте, который оканчивается на 9. То есть 29, 39, 49, 59.
0: Заметь, в 19 никто не собирается.
1: Нет, да? В 19 тоже, наверное, кстати. И следовательно, естественно, думают, что это просто, знаешь, вот такой некий большой, не страх, а переосмысление, да, перед круглой датой, что ты решаешь резко поменять. И более того, в этом возрасте... Чаще всего, вот тоже на девяточке заканчивается, люди начинают там регистрироваться на сайте знакомств.
0: Да? За собой замечала, сколько километров ты побежал уже? Если сложить все марафоны в твоей
1: на сайте знакомств? Не знаю, сколько я пробежала. Уже не бегаю, к сожалению.
0: А ты бегала марафоны?
1: Нет, марафонов, кстати, нет никогда. Максимум я бегала десятки.
0: Десятки? В километрах?
1: Да.
0: Хорошо, это гораздо лучше, если бы метров. Выносливый человек.
1: Спасибо большое.
0: Я расскажу вот о чем. Но прежде, чем я начну свой факт, хочется привлечь побольше аудитории, которая будет за меня голосовать. 6-7.
1: Как тебе не стыдно, а?
0: Ну, числа. Я бы сказал больше. Цифры самые популярные в мире. 6-7. Так, уже много лет на всех гоночных тачках компании Nissan всегда нанесено число 23. Ну, во-первых, это красиво, да? Во-вторых, наверное, для гонщика все-таки не 23 место, да, почетное, а первое, но в 23-х есть смысл.
3: Дело в том,

0: скорость.
1: Да, так как твои 10 метров марафона, так и 23 километра в час. Главная гоночная тачка. Дело в том, что по-японски цифра 2 начинается как ни, а 3 сан. То есть, о, сапсан, да? Тоже получается по-японски частичка. Надо выяснить еще. Ладно, не об этом сейчас. И получается 23, так и переводится как Nissan. И вообще в Японии популярны подобные каламбуры числовые. Например, 893. Знаешь, что это такое?
0: Что это?
1: Якудза.
0: Серьезно?
1: Якудза.
0: А я забыла, представляешь, есть какой-то числовой набор, то ли 125, то ли как-то так в Китае тоже, если говорят, я тебя люблю, просто пишут там 125 или 205. Я сейчас проверю, расскажу точно, хорошо?
1: Вот, и если получить такой номер на экзамене в Японии, 893, считается дурной приметой.
0: А, да?
1: Ну, потому что вряд ли в Якутсу попадают в связи с хорошими оценками. Забегайте в группу Европа Плюс ВКонтакте.
0: Голосуйте за факт, который нравится больше.
1: Предлагайте тему следующего фактового зала, да.
0: 520, вот.
1: 520,
0: 520,
1: да.
0: 520, Вэл. Ну, скажи 520. 520,
1: Вики.
0: Спасибо.
1: И 6-7. Впереди итоги.

0: Мортал, это Люфтхаус, бригаде У на Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. Сегодня в числах, набрав 75% голосов, победа моя. Спасибо. Спасибо.
1: Я все равно тебя 520.
0: Ладно. Вот только что играл проект Люфтхаус. И ты знаешь, кто приложил руку к нему? Не все знают. Робби Уильямс.
1: А, да? Серьезно?
0: Да.
1: Прикольно.
0: Может быть, мы про Робби Уильямса поговорим?
1: Хорошо.
0: В понедельник.
1: Хорошо.
0: В фактовом зале. Вот это и будет. А вот прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: 8.33. В Москве гороскоп на пятницу, 15 мая. Овны. Сегодня стоит отдать предпочтение понятным и знакомым вещам.
1: Тельцы, придется за кем-то что-то переделывать, но вас за это точно похвалят.
0: Вики, близнецы, вы наконец разберетесь в своих чувствах и эмоциях.
1: Спасибо. Раки, звезды обещают, что вы откроете какие-то новые ощущения.
0: Львы, за полезными знакомствами последуют интересные предложения.
1: Девы, сегодня не стоит доверять первому впечатлению.
0: Весы, будьте осторожнее с деньгами и спонтанными покупками.
1: Скорпионы, день будет благоприятным для вас, а вы добьетесь успеха.
0: Стрельцы, улыбайтесь, окружающие оценят ваше дружелюбие.
1: Козероги, вернитесь к тому, что долго не получалось.
0: А в Водолее вы успеете сделать все, что запланировано, и даже больше.
1: Рыбы, постарайтесь никуда не торопиться и лишний раз ничем не рисковать.

0: Не забыть свое имя и номер телефона, чтобы мы могли перезвонить.
1: Но чтобы попасть в эфир, нужно ответить вот на какой вопрос. Вики, пожалуйста.
0: Да, вот смотрим, значит, на постер фильма.
1: Угу.
0: Вопрос такой. Какое животное изображено на постере фильма «Опасные отношения»?
1: Внимательно смотрим.
0: Угу.
1: Пишите.
0: Очень внимательно.
1: «Опасные отношения» в бригаде «Умный» Европе+.

0: опасные отношения. В бригаде У.
1: 8:42 в Москве. Опасные отношения. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Наверняка великолепный фильм с не менее великолепным и загадочным постером.
2: Да.
1: Так, уже на все экраны страны вышел фильм, а сегодня финальная возможность выиграть систему видеонаблюдения.
2: Итак, у нас есть две девчонки классных, которые были первыми.
1: Кто ответил правильно? У нас есть Лена. Лена, привет.
3: Привет.
2: Привет, Леночка, ты откуда?
3: Из Санкт-Петербурга.
1: Из Питера. Угу. Лена, скажи, а что ты написала нам?
3: Да.
1: Какой, ну, вопрос был такой, какое животное находится на постере фильма?
3: Угу. Человек.
1: Человек.
2: Человек.
1: В целом это можно считать. Изначально мы думали, что там правда только человек, а потом присмотрелись и увидели еще кое-что. И вот еще кое-что написала Христина.
2: Христина, привет.
4: Привет.
1: Привет. Привет.
4: Это птица.
2: Птичка, да.
1: Птичка, да. А ты откуда, Кристин?
4: Иваново. Город Невест.
1: Город Невест. Ну и еще молодцы все те, кто написал «Улитка». Это вообще было неочевидно, там слева внизу логотип этой компании. Итак, девчонки, мы сейчас вспомним сюжет. В дом к семейной паре на отдыхе пробираются опасные гости. Мы будем в роли героев, которые по камерам наблюдения пытаются понять, что за воришка пытается проникнуть в дом. Сегодня я буду в качестве человека, который следит по камерам наблюдения за теми, кто пытается ворваться в дом. И после моего описания нужно громко сказать свое имя, а потом сразу свой вариант ответа.
2: Хорошо.
1: Только в таком варианте мы засчитываем ответ. Елена, Христина, все понятно?
4: Да, да.
1: Девчонки, удачи. Слушаем.
5: Так, тут целая толпа. Все в масках, но в шортах и длинных носках. Ага, а вот этот у них, видимо, главный, небольшого роста и с кубком в руках. Но на футболке у него почему-то написано «козел» на английском. Для воришек форму они выбрали, конечно, странную. Бело-голубую, да еще и в полоску. Их тут раз, два, три, четыре, ого, 11 штук. А ну пошли вон с моего газона!
4: Футболисты, Христина, футболисты.
1: Так.
2: Подробности нужны, да. Какие футболисты?
3: Лена, сборная Аргентина.
1: Да, Лена!
2: Да.
1: Вау! Да!
2: Да, Лена, молодец, действительно, сборная Аргентины.
1: Лена, умница. Я, кстати, ну, объясню, почему козел на английском.
2: Объясни, пожалуйста.
1: Да, потому что это аббревиатура Great of All the Time.
2: Год.
1: И когда так говорят, это называет круто. Человека великим. Лена, умница, сборную Аргентины узнала и получаешь систему видеонаблюдения.
2: Ура! Поздравляем, поздравляем. Христин.
3: Ура, ура, ура.
2: Да. У нас для тебя есть тоже подарок. Это классный робот-охранник.
4: Ура, ура. Спасибо большое.
1: Девчонки, знаете, теперь вы под защитой.
2: Угу.
1: Звоните еще и хороших выходных. Счастливо.
2: Пока.
4: Пока-пока.
0: Опасные отношения. В бригаде У. Я не

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствориться.
1: Намек на нас. Это мод в «Бригаде У» на Европе Плюс.
2: На нас?
1: Да, представляешь?
2: Mm-hmm.
1: На вас, mm-hmm. на нас.
2: Спасибо.
1: 8.48 в Москве, у нас впереди саундчек, в котором мы собираем всю путаницу в одном mm-hmm. месте. Что вы когда-то перепутали? Или вас с кем-то спутали? Или вы кого-то спутали? Или что-то не туда отправили? Что-то не то добавили в еду?
2: В общем, все путаницы мира нас интересуют. Отправляйте нам голосовые в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
1: Ну или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
3: Там, где каждый пытается что-то сказать, Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
13: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте «Танк».

0: tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
5: сегодня в 18:00 на телеканале «Солнце».
6: Категория 6+.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.

0: 2-3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, как что-то где-то и как-то перепутали.
4: Слушай.
3: Давайте.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Это было, конечно, давно. Я еще училась в университете. Поехала на Олимпиаду. По педагогике, между прочим. И мне очень не понравилось, как меня там засудили. Я решила писать не апелляцию, а эпиляцию. Мне было тогда стыдно, потому что это все-таки Олимпиада по педагогике.
3: Я вас всех здесь волос лишу. Вы мне золотую медаль не дали. Я вас заберу весь волосяной покров.
4: Смешно.
3: Да. Дальше.
6: Привет, Европа Плюс. Значит, у меня была такая путаница. Я как-то с мужем пришла на свадьбу к его друзьям. И там жених был один из двух близнецов. И, в общем, всю свадьбу я поздравляла невесту. И там был Андрей и Сергей. И, в общем, я поздравляла невесту с Андреем, а жених был Сергей.
4: Ну, а что они похожи?
3: Ну, они тоже молодцы, конечно, родились близнецами, да? Ну, не приглашала бы близнеца на свадьбе.
4: Ну, да.
3: Костюм хотя бы разные надели. Еще.
7: Всем доброе утро. Я работаю в стоматологии, и нам часто звонят пациенты записаться к врачу. И одна пациентка позвонила, попросила записать ее к орнитологу. Мы долго выясняли, что же это за врач такой. Оказалось, что это врач-пародонтолог, который занимается деснами. Такая вот ошибочка.
3: А это потому, что вот раньше же частенько можно было услышать от врача: голубушка моя, подойдите, пожалуйста.
4: Вот, пожалуйста. Точно орнитолог.
3: Вот и орнитолог. Ну и финальное.
8: Привет, бригада У. Ко мне в автосалон как-то звонит Георгий, хочет купить машину. Ну, я ему все рассказываю, ему все нравится. Он говорит: хорошо, я беру. И называет уже при оформлении имя Юрий. Я говорю: а Юрий это кто? Он говорит: это я. Я говорю: а Георгий тогда кто? Он говорит: в миру я Юрий, а так я отец Георгий. Вот такая путаница.
3: Хорошо.

0: You Are, это The Buzz, Бригаде У на Европе Плюс. Мы продолжаем?
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор

0: программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Новый продуктовый ГОСТ появился в России. Дептранс предупредил о вечерних пробках. И самое красивое метро в мире принимает поздравления. Далее подробности. Новый ГОСТ появился в России. ТАСС сообщает о том, что Росстандарт утвердил межгосударственный ГОСТ на кукурузное масло. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Стандарт охватывает масло, которое получают из зародышей кукурузного зерна. Продукт предназначен для прямого употребления в пищу, включая детское питание, а также для использования в разных сегментах пищевой промышленности. Кроме того, документ регламентирует параметры масла как продовольственного сырья, которое в дальнейшем подлежит рафинации на масложировых предприятиях. Вечерние и пятничные пробки возвращаются. Дептранс предупреждает о том, что сегодня на многих трассах в сторону области ожидаются автомобильные заторы. Помимо этого, пробки ожидаются в центре столицы, в том числе на Садовом кольце, на Третьем транспортном и на МКАДе. Более того, автомобильные заторы ожидаются также завтра. Дело в том, что в эту субботу в Москве пройдет эстафета, из-за которой перекроют Садовое кольцо, а также Зубовский бульвар и Крымский вал. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты. Тем временем столичное метро готовится к параду поездов. Он пройдет завтра на кольцевой линии. В этом году колонной пройдут 9 составов. В их числе ретро-поезд «Сокольники» и номерной, самая массовая серия электропоездов в мире. Впервые по кольцевой линии проедет именной поезд «Красная стрела». А еще на параде поездов можно будет увидеть первый поезд современного поколения «Русич», состав АК, который получил прозвище «Баклажан», и поезда «Москва» с 20 по 26 серии. Но самое главное, что все поезда можно будет не только увидеть, но и прокатиться на них. Сегодня московское метро отмечает день рождения. Названы самые популярные направления для летнего отдыха. В предстоящем сезоне наши люди решили выбрать Санкт-Петербург, Москву и Адлер. Это первая тройка. В пятерку самых привлекательных также попали Сочи и Калининград. Следом идут Казань, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск. Туроператоры сообщают о том, что россияне в среднем бронируют жилье на 4 дня. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 73 рубля 14 копеек. Евро подрос 86 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 9:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Всех с весной. С весной давно не поздравляю. С весной всех. Напишите нам, как у вас весна?
1: Вообще. Хорошая ли погода уже везде? Вот пишите, как есть.
0: Да, у меня друзья скидывали недавний снег.
1: Да, где? А в Сургуте?
0: Да.
1: Неприятненько.
0: Ну, для кого как? Вот, например, если ты в душе полярник.
1: Как ты?
0: Ну, я такой, знаешь, уже у меня душа перевоплощается с каждым годом все больше и больше.
1: Ты
0: ну,
1: же
0: да.
1: любишь снег, холод.
0: Но это
1: минус
0: было,
1: 50.
0: Скажем так, в 2015-м это больше чувствовалось, чем сейчас. Я с переездом в Москву, каждый год в Москве вот все больше превращает меня в тряпку.
1: Нежный такой стал, да?
0: Погодную. Но погоду любим, любую мы любим. Да, Вики?
1: Да.
0: Даже ноябрь, а?
1: Да.
0: Уверен. Так, ну давайте проверим, какая погодка в ваших городах, и не только погодка.
1: Да, напишите нам в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением, где вы живете, как называется это место, как вас зовут, что-нибудь интересненькое, ну и номер телефона.
0: А мы перезвоним и будем играть в «Откуда ты, Фром?» в бригаде У на Европе Плюс.

0: знает, это клан Карусел, Бригадюн и Европе Плюс. 9:08 в Москве. Пока мы ждем, откуда ты пром, давайте слушать треки, которые снова стали хитовыми.
1: Что сегодня будет?
0: Сегодня будет то, подо что, оказывается, можно и даже нужно убираться.
1: Получается, трек для девы.
0: Не убираться вон, а убираться дома, да. Клининг-трек, назовем его так. Много видосиков в интернете, где люди красиво так начисто убираются.
1: Эффектно.
0: Black Eyed Peas, Meet the Halfway.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: часов 11 минут в Москве. Откуда ты, пром, в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Знакомьтесь, с Евгением. Жень.
1: Женечка, привет.
0: Привет.
2: Всем доброе утро. Привет, Россия.
1: Доброе, привет, доброе.
2: Привет, Вики.
0: Жень, ты правда в Кирове живешь?
2: Да.
0: Счастливчик.
1: Класс.
0: Жень, ну твой город мы озвучили, значит, ты будешь угадывать город напарника. Встречайте, здесь уже Александра. Саш, привет.
3: Да.
1: Привет. Сашенька, привет.
0: Саш, это Женя. Женя, это Саша. Теперь вы вместе.
2: Саша, привет.
4: Давайте с вами выиграем сегодня все, что можно выиграть.
0: Сделаем это.
1: Да, Саш, ну от твоих ответов зависит все практически, потому что мы будем задавать вопросы, ты отвечать, а Женька будет предполагать.
0: Жень, ну от твоих ответов тоже все зависит.
1: Тоже зависит, да, кстати.
0: Да и вопросы наши немаловажны в этой игре. Если город разгадается, подарки всем. Женя, Саша, удачи. Начинаем.
1: Сашенька, вот ты знаешь, Женя написал, что в Кирове самые красивые закаты, просто какие-то невероятные. Вот скажи, в твоем городе красивые закаты?
0: Как там вообще с закатами?
1: Да, они есть?
4: Смотрите, закаты есть, это уже 99% успеха. Закаты прекрасные, так же, как и в других городах, я думаю.
0: Ага, ну, Жень, просто давай, любой город.
1: Ну, угад.
2: Ну, Нижний Новгород.
0: Нижний Новгород. Ну, хорошая попытка.
1: Да, я бы тоже так сказала.
0: Да. Саш, а вот если продолжить смотреть на небо, вот когда-нибудь ты в своем городе или недалеко от города видела северное сияние?
4: Наверное, нет.
0: Нет? То есть у тебя город вообще не на севере, да?
4: Нет, не на севере у меня город. Он где-то поближе к серединке.
0: К серединке.
4: Скажем так.
0: Хорошо. Женя?
2: Ну, смею предположить, что это Пенза.
0: Пенза.
1: Хороший вариант.
0: Но пока мимо.
1: Саша, скажи, пожалуйста, а есть ли рядом какая-нибудь другая страна? Возможно, там можно спокойненько ездить быстренько.
4: Есть. Очень рядом с нами находится Казахстан. У нас очень много ездит туда отдыхать. Мы прям с ней очень-очень близко граничим, стоим в больших пробках, когда пытаемся пересечь границу. Mm-hmm. Так что вот с Казахстаном мы граничим.
0: Хорошая mm-hmm. подсказка. Женя?
2: Оренбург.
0: Оренбург. Молодец.
1: Хорошо, молодец.
0: С географией все в порядке, но пока не тот город. Угу. Саша, у тебя есть уникальная возможность представить, что ты на одной известной телеигре, я бы сказал, даже телевикторине. Да что уж там, Капитал Шоу. Ты можешь открыть любую букву из названия своего города.
4: Я открываю первую букву.
0: Первую букву. А что это за буква?
4: Буква О.
0: О. Женя?
2: Омск.
0: Омск!
1: Да, молодец. Браво, браво.
0: Браво, ребята.
1: Отличная команда получилась.
0: Слушай, у Жени какие ответы, да, были мощные?
1: А Женя реально слышно, что прям с географией, но ты.
0: А Саша?
1: Саша вообще.
0: А Саша вообще гениальная девчонка.
1: Да.
0: Ребята, ловите подарки.
4: Саша молодец.

0: Миша и наоборот.
1: Пить с бригадой У весь год. Ребят, ну осталось только в гости друг к другу съездить. Термобутылочки у вас уже в дорогу есть. Звоните еще и хорошего дня. Счастливо.
2: Пока.
3: Пока.

0: Алиф Арбен и Эрина Миллер в бригаде «У» на Европе Плюс. 9.18 в Москве. Вики?
1: Да.
0: Ничего не хочешь нам рассказать?
1: Хочу. У меня тут новые исследования от умных ученых. Хорошие такие ученые, прям правильные.
0: Хорошо.
1: Да.
0: Это важно, что ты именно сейчас сделала пометку, что они...
1: Нет, просто, ну, хорошее исследование, полезное. Знаешь, когда я согласна с исследованием, я говорю, умные ученые, хорошие.
0: Да. А тут, ну, просто знающие люди сделали
1: знающие
0: какое-то
1: люди,
0: открытие.
1: Вот, а еще забавный казус произошел с музеем в Штатах. Какой, расскажем.
0: Подождем, послушаем. Впереди Вики Ньюс, бригаде «У» на Европе+.

0: Rockstone в бригаде У на Европе Плюс. 9:24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Ждем.
1: Ждем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Итак, в Иллинойсе автомобилю, который уже много-много лет стоит в музее, пришел штраф за превышение скорости. Да, неплохо. Кстати, тачка на самом деле крутая. Это копия автомобиля, который снимался в фильме «Рыцарь дорог». Не помнишь такой кит?
0: Так.
1: Найт Райдер. Ну вот, смотри, вот такой.
0: Не помню.
1: Но выглядит круто. Выглядит, ну, как мустанг, наверное, да? Можно, нет? Не похож на мустанг?
0: Давай не будем импровизировать в этом месте.
1: Нет, не похож, но скажи.
0: Покажи еще раз.
1: Мне кажется, похоже.
0: Ну, чуточку. Ну, есть такое.
1: Ну, ладно.
0: Но никто не осудит.
1: Ну, окей.
0: Осудят только те, кто действительно посмотрит фотографию. А те, кто так на слух воспринимает, особо-то и не осудят. Нормально.
1: Для меня похоже.
0: Это главное.
1: Энергия, знаешь, автомобиля похожа.
0: Ты же смотришь на этот мир своими глазами, вот и им доверяй.
1: Да, спасибо. Естественно, вначале стали думать, что, возможно, кто-то проник в музей, угнал тачку, покатался на ней, вернул обратно. Но нет, все-таки, видимо, какая-то ошибка системы, и музей все-таки смог оспорить штраф. Говорит, это не наша машинка, это другая. Наша хорошая. Вот, смотрите, 10 лет стоит на одном месте.
0: И заманчиво улыбающийся охранник такой, да-да-да-да-да-да-да, я вообще не в курсе, что здесь происходит. И камеры в ту ночь как раз не работали случайно.
1: А он привел девушку, девушка, это что, реально твоя машина? Да, детка, да. Психологи доказали, что... Что?
0: Да нет, просто, ну, девушка тоже такая, пришла в музей, твоя машина, да, да. Гараж, мой гараж.
1: Музей. А это что? Да, так, не трогай. Да. Главное, не трогай. Психологи доказали, что разный режим сна разрушает отношения сильнее, чем конфликты и неверность, представляешь? И что многие люди даже не придают этому значения, когда начинают отношения, что вот вы, у вас разный график сна. Угу. А на самом деле это чуть ли не главная причина отдаления партнеров.
0: Да ты что?
1: И я, кстати, согласна, мне кажется, это очень важно.
0: Ну да, ну, например... Да? Твоя вторая половина.

0: ребенка ночью не спит, а куда-то уходит. Да, там взаимосвязано что-то может быть с дальнейшими проблемами семейных
1: отношений. Ну вот ты бы смог быть... Нет, ну давай, никуда не уходит. Но ты бы смог быть с человеком, который ложится спать, например, в 3 часа ночи, а просыпается в 12 дня?
0: В целом, да. Но если бы мне этот человек не очень нравился, и мы бы мало виделись, в этом есть плюс. Нет, ну смотри, я засыпаю рано. Да, домой прихожу как раз, ну, там, к 3 часам дня. Прихожу, доброе утро, ласточка моя.
1: Угу.
0: А меня встречает ласточка с гнездом на голове такой после...
1: Не сильно довольная, просто у нее утро. Ну, не знаю, я бы не смогла. Для меня это важный момент.
0: Да?
1: Ну, понятное дело, что я, скорее всего, не найду человека, который встает в 4 утра. Но вот человек, который встает хотя бы в 7. Норм.
0: Ну, это вызов.
1: Это вызов, да.
0: Спасибо, Вики.
1: Пожалуйста.
0: Держись. Впереди гороскоп на Европе+.

0: Договорились.
1: Гороскоп на пятницу, 15 мая.
2: Овны, сегодня стоит отдать предпочтение понятным и знакомым вещам.
1: Тельцы, придется за кем-то что-то переделать, но вас за это точно похвалят.
2: Близнецы, вы наконец разберетесь в своих чувствах и эмоциях.
1: Раки, звезды обещают, что вы откроете какие-то новые ощущения.
2: Львы, за полезными знакомствами последуют интересные предложения.
1: Девы, нам сегодня не стоит доверять первому впечатлению.
2: Весы, будьте осторожнее с деньгами и спонтанными покупками.
1: Скорпионы, день будет благоприятным для вас, вы добьетесь успеха.
2: Стрельцы, улыбайтесь, окружающие оценят ваше дружелюбие.
1: Козероги, вернитесь к тому, что долго не получалось.
2: Водолеи, вы успеете сделать все, что запланировали, и даже больше.
1: Рыбы, постарайтесь никуда не торопиться и лишний раз ничем не рисковать.

0: One by One, это Робин Шульц и Топик в бригаде У на Европе Плюс. 9.36 в Москве. Мы приближаемся к сейфу пятничному. Сегодня в нем 23 тысячи рублей.
1: Ой,
0: и
1: хорошо.
0: Еще 10 тысяч от Озонбанка.

0: дополнительно. Чтобы заработать дополнительную десяточку, нужно будет ответить правильно на вопрос с бонусом.
1: Да. И вот все так. в семью, потому что Международный день семьи.
0: Да. Угу. Да. И все в метро, Московское, день Московского метрополитена.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
1: 9.43 в Москве, сейф в бригаде «Умный Европе Плюс» начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Добрый день, Яна меня зовут.
1: Яна.
3: Здравствуй, Яночка.
1: Яночка, привет. Ты откуда?
2: Здравствуйте. Город Тверь.
1: Тверь. Прекрасно. Яна, скажи, чем ты занимаешься в данный момент, ну, помимо нашего диалога? Ты в машине, дома, на работе, в отпуске?
2: На работе.
1: На работе уже? Молодец. Ты обычно на работу пораньше приезжаешь? Или, ну, впритык?
2: Ну, к определенному времени, к 9.
3: К определенному времени. Как надо, так и приезжаю.
1: Да. Работаем с 8, но я, вот знаете, к 9 впритык. Яна. У нас в сейфе сегодня 23 тысячи рублей, но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Какой вопрос ты выбираешь с бонусом? Первый, второй или третий?
2: Давайте третий.
1: Третий. Яна, удачи. Начинаем.
4: Первая цифра.
3: Итак, Яночка, сегодня день осетинского языка. Поздравляем всех,
1: поздравляем.
3: Кто знает осетинский язык. Я сейчас тебе произнесу фразу, я надеюсь, с не очень сильным акцентом. Я постараюсь произнести более-менее по-осетински.
1: Ты постарайся, в студии тебе никто не проверит, поэтому давай, как умеешь.
3: Да, а твоя задача будет определить, что это такое. Итак, фраза такая. Дарай сам хорс. Дарай сам хорс.
1: Ну, звучит, ты как будто бы носитель.
3: Ну, почти. Да, ребят, простите, вот если что-то не так. Но смысл такой. Это переводится как «доброе утро». Переводится как «большие деньги» или «пей до дна». The Rise of Horse.
2: Первый.
3: Первое. Принято.
4: Вторая цифра.
1: Яна. Представляешь, 15 мая только 1891 года родился Михаил Булгаков. И, конечно же, есть непреодолимое желание поговорить о произведении «Мастер и Маргарита». Оказывается, прообразом кота-бегемота стал реальный кот Михаила Булгакова. И он действительно в реальной жизни, Булгаков переводил его мурлыканье на человеческий язык и оставлял близким и друзьям записки от имени кота. А вот как подписывались эти записки? Как звали кота Булгакова? Усик, Флюшка или Слон? Яна? Усик, Флюшка, Слон? 3-2-1, твой ответ?
2: Как еще раз? Первый какой вариант?
1: Усик, Флюшка, Слон. Яна, три.
2: Слон.
1: Два. Слон, третий вариант. Принято.
4: Третья цифра.
3: Итак, вот тот самый вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Итак, сегодня, но много-много-много лет назад, а именно 389, в Голландии пышно отметили рождение черного тюльпана. Mm-hmm. Да, тоже у меня праздник, да? Ну, приятно, конечно, но почему с таким размахом? А потому что...
1: Молодец, умеешь ты принизить достижения.
3: Нет, но в плане... Ну, подожди, но сейчас часто отмечается рождение тюльпана? Нет, но почему отмечали так сильно? Потому что была тюльпаномания. Просто в 17 веке в Голландии сходили с ума по тюльпанам, и это прям, ну, были биржи большие.
1: И потом они...

0: И как раз они так и рушились.
1: Да, да, да. И на эту тему есть прекрасный фильм. Называется «Тюльпанная лихорадка». Если не смотрела, ты смотрела, кстати, его?
2: Нет, не смотрела.
1: Посмотри, прекрасный фильм, как раз про это рассказывает. И там чудесная девушка играет главную роль. Ее зовут Алисия. А вот как ее фамилия, эта актриса? Милана, Викандер или Сильверстоун? Алисия Милана, Алисия Викандер, Алисия Сильверстоун. Выбирай.
2: Кто играет? Викандер.
1: Викандер, второй вариант принято.
0: Итак, Яна из Твери подобрала такой код от сейфа. 1, 3, 2. Внимание!

0: сломан.
1: Ян, но это не все новости сейфа. Все-таки бонус мы оставим напоследок. А пока что пойдем по порядку.
2: Так, нам из соцсети пока никто не написал, что я неправильно произношу «доброе утро».
1: Я не захожу в соцсети пока.
2: На всякий случай. Да, Rising Horse, действительно, это «доброе утро». Ну, вот как-то вот похоже.
1: Красиво звучит.
2: Да, красиво.
1: Ян, у меня был капкан, ловушка. Наверное, из-за того, что в произведении кота звали Бегемот, поэтому ты подумала, что в реальной жизни он был слон.
2: Я бы так и выбрала.
1: Флюшка.
2: Классное имя, кстати.
1: Флюшка? Отличная. У меня ошибочка.
2: Ну и вот тот самый вопрос с бонусом. Вопрос был такой. Кто играет главную роль в фильме «Тюльпанная лихорадка»? И ты ответила Алисе Викандер, и это правда.
3: Ура!
1: Ян! Яна, а вот и хорошие новости. Поздравляем. Сейф хоть и не взломан, но ты дала правильный ответ, а значит получаешь 10 тысяч рублей на карту Озон Банка.
3: Спасибо большое, очень приятно.
1: Это взаимно. Mm-hmm. Ну и знаешь, как радуемся, когда люди деньги выиграют. И сейчас именно тот самый момент. Звони еще и Твери передавай. Большой привет. Счастливо.
2: Пока.
3: До свидания, до свидания.
1: Ну а в понедельник в сейфе бригады У 27 тысяч рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
5: Сейф.

0: Сан Десан, это Дэвид Гетта и Сэм Мартин, бригаде У на Европе Плюс, 9.51 в Москве, у нас впереди саундчек и финальная возможность вспомнить какую-то путаницу в жизни, когда вы не туда приехали, не то сказали, не тому отправили.
1: Не туда улетели.
0: И вспомнить это, записать голосовое и отправить нам.
1: В нашу группу ВКонтакте, группа Европа Плюс и личным сообщением.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита за

0: всем частным лицам, кредитные карты, кредитная карта Platinum, срок акции, бесплатное обслуживание по карте Platinum, май-июнь 2026, с 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru, АО «Тбанк».
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверли, и крутят, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты «Ру», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
12: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
13: ООО «Инстамарт Сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05.31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
15: Скорую вызывайте.
14: Исторические сериалы.
16: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
14: Культовое кино.
17: Я всегда отвечаю за свои слова.
14: Романтические комедии и таинственные детективы.
18: Считаешь меня сумасшедшей?
14: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
19: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
20: 12+.

0: one leaves this discotheque alive.
1: Не,
0: все равно не попали. О, да. Риалто, бригадюрный плюс. 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вы рассказываете истории, связанные с путаницей. Check. 1, 2, 3,
2: check. Саундчек. Бригаде У.
0: Начнем с этого.
3: Опаздывала на автобус к сыну пловцу на соревнования. Сгребла все вещи в кучу, думаю, пока бегу на автобус, раскидаю все по сумкам, по карманам, все успею. В общем, пока бежала, только на остановке спохватилась, что бегу в плавательных шлепанцах, а в руках держу уличные кроссовки.
0: Бережливый человек.
1: Ну, хороший, да?
0: Молодец. Ну и финальная история, тоже новости из мира спорта.
4: Привет, Европа Плюс. У меня был такой забавный случай по молодости. Я начинала заниматься айкидо. Мне было чуть больше 20, и тренер у нас был мужчина, сенсей. И есть такое движение, когда вокруг спирали такой, точнее, по спирали отправляешь противника, и я хотела сказать «вертолетная реакция», а сказала «вертолетная эрекция». Сенсею это очень понравилось, веселился весь зал.
0: Ты украсила мир айкидо.

0: Тони, это моя Мишель, бригаде У на Европе Плюс. Ребята, как и предыдущую пятницу... Не, предыдущую пятницу мы не работали. Как во все пятницы рабочие, мы желаем вам прекрасных выходных.
1: Да-да-да, наслаждайтесь весной.
0: Да, мы вас любим. Чудесного времяпрепровождения. Встретимся в понедельник, понарассказываем друг другу. Но не всего, конечно.
1: Не, ну если хотите, все, мы все выслушаем.
0: Остальное в личке расскажем. А меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо. Пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, столицы. 10:00. Европа Плюс. Так, слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Названа точная дата визита президента России в Китай. Минздрав выявил самые трезвые, самые нетрезвые регионы страны. И еще три короткие рабочие.

0: рабочей неделе ждут россиян. Далее подробности. Названа дата визита президента России в Китай. По некоторым данным, Владимир Путин отправится в Поднебесную 20 мая. По данным китайских СМИ, парад или торжественный прием не планируется. Местные газеты пишут о том, что это первый в истории случай, когда Китай за один месяц принимает лидеров сразу двух держав вне многостороннего формата. Напомню, 14 мая в Пекине побывал президент США Дональд Трамп. Российский МИД информацию по поводу визита Владимира Путина в Китай пока не подтвердил. Россия тем временем встала на путь создания собственных технологических решений. Об этом, выступая на съезде Союза машиностроителей, заявил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что себя оправдывает линия, которой власти стали придерживаться не так давно. Не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции. Президент отметил, что многие машиностроители России уже успешно пользуются правительственными мерами поддержки. Названы самые трезвые регионы России. Минздрав составил свежий рейтинг, который публикует «Известия». Если верить статистике, то меньше всего алкоголя употребляют жители Северного Кавказа, Ставропольского края, Тувы и Москвы. При этом больше всего алкоголя употребляют в Ненецком автономном округе, в Еврейской автономной области и на Чукотке. Напомню, ранее в Совете Федерации призвали усилить контроль за продажей алкоголя в России. Короткая рабочая неделя завершается сегодня, между тем до конца года нас ждет еще три коротких рабочих недели. Первая будет в июне, она продлится 4 дня с 8 по 11 число. День России в этом году выпал на пятницу, поэтому выходные продлятся 3 дня с 12 по 14 июня. Следующая сокращенная неделя будет в ноябре. День народного единства выпадает на среду, поэтому праздничный выходной разделит рабочую неделю на две части. А завершит этот год трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 73 рубля 14 копеек. Евро подрос. За него дают 86 рублей и 29 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

хорошо живет на свете Винни-Пух. Ну или иными словами, счастливый и прекрасный Тимур Бодров проник в ваши приемники и намерен хорошим настроением с вами делиться. Делиться хорошим настроением через музыку, через улыбки. Вот и сейчас вам улыбаюсь. Ну и классную песню на Европе Плюс приготовил. Буквально 2-3 минуты ожидания. И слушаем Fever Dream Алекса Уоррена.

Да что и говорить, мы все живем в ожидании, мы все чего-то вечно ждем. Кто-то зарплаты, кто-то подходящего момента, кто-то выходных. А я, скажу честно, я жду субботы. Я жду субботы и того самого момента, когда у нас на Европе Плюс начнется обратный отчет актуальных танцевальных хитов недели. Начнется топ-клаб-чарт. Если что, мое самое любимое шоу на Европе Плюс. Вот. Хотя, чтобы послушать Топ Клаб Чарт, не обязательно ждать субботы, поскольку главный дэнс-чарт страны можно слушать в любое удобное время в виде подкаста. Он есть на многих платформах и на сайте нашем europaplus.ru. Европа

0: премия.
1: И мне пришла.
2: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
1: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
6: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
5: Категория 6+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Такой вот, ребята, урок химии от Вани Дмитриенко. Тема урока – ртуть. А ртуть, девочки, это вообще тяжелый металл. Сильнейший яд. Так что будьте внимательны, если ваша любовь, ваши отношения похожи на ртуть. Такие же токсичные, деструктивные и ранящие. Вот. Ну и вот что еще хотел я вам сказать в догонку урока нашего. У преподавателя Ивана Викторовича большой открытый урок намечается в августе в Лужниках 2 числа. Вот, билетики раздаем мы Европлюс. 100 билетов на Ваню Дмитриенко. Подробности на europaplus.ru.

Jamaican Bam Bam. Идеальный саундтрек, чтобы встречать лето. Идеальный саундтрек, чтобы встречать выходные. Jamaican Bam Bam. Ну и давайте тему лета продолжим. Скоро здесь Дамиану Давид. Слушаем Next Summer. И еще одна причина, по которой вам стоит оставаться в зоне слышимости Европа Плюс, это встреча с Гарри Стайлзом. Не пропустите хит As It Was.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Я, Тимур Бодров, намерен вас оставить на полчасика. Буду молчать, а в это время на Европлюс появится Доминик Файк. Да, будет песня Baby Doll. Будет также роскошная Дуа Липа. Летнего настроения добавит Сабрина Карпентер. Ваши любимые 30 минут на Европлюс. Никакой болтовни, и в эфире только музыка.
0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: Смешной казус произошел на аргентинском телевидении. Там снимали передачу, подкаст про НЛО. Mm-hmm. И по ошибке пригласили вместо уфолога уролога.
3: Интересно, на каком моменте его рассказа они поняли, что дело...
2: В самом начале.
4: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада.
0: Реклама.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без писания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
8: Привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу.
7: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
9: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
7: Опасные отношения. В кино с 14 мая. 18+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
12: Скорую вызывайте.
11: Исторические

0: сериалы.
1: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
0: Культовое кино.
2: Я всегда отвечаю за свои слова.
0: Романтические комедии и таинственные детективы.

12.00.

Европа Плюс. Новый герой, зовут его Доминик Файк. Доминик Файк, хотя я уверен, кому-то из вас он уже знаком. Кто-то знает его по сериалу «Эйфория», а кто-то и с музыкой знаком этого артиста. Если что, у Доминика уже целых два альбома в дискографии и несколько микстейпов и EP-шечек. EP. Да, EP, собственно, с мини-альбома «Don't Forget About Me, Demons», отзвучавшая работа «Baby Doll», и датирована она 2018 годом. Популярной стала лишь сейчас. «Baby Doll», Доминик Файк. Голосуйте за парень в Еврохит ТОП 40. Далее, ребята, не нуждающиеся в представлении, ждем Black Eyed Peas и Зейна.

Эй, да, ребята, и вы сдержитесь в компании нашей на волне. Вот, тем более скоро летняя новинка, прекрасная, микс такой клубного синди-попа и драйвовой рок-энергетики, трек «Ту Карасон» от «Пинау» и «The Warning». Но если хочется внести еще больше разнообразия, например, там рок и добавить хип-хопа, больше песен на русском языке, то на помощь придет наш сайт. Там 9 стримингов на все случаи жизни, под любое настроение, и что приятно, слушать можно бесплатно, без ограничений. Добро пожаловать в europaplus.ru.

0: Возвращаемся с команды Tokyo Hotel, да, обращаемся и смотрим в будущее. А будущее у нас, как всегда, прекрасное и суперхитовое. Значит, до финала часа ждут вас не только пицца Доус с песней «Ночи напролет». Ждет вас и Ваня Дмитриенко. С понедельника, ребята, начнем раздачу 100 билетов на стадионный концерт Вани.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
7: Скорую вызывайте.
6: Исторические сериалы.
8: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
6: Культовое кино.
9: Я всегда отвечаю за свои слова.
6: Романтические комедии и таинственные детективы.
10: Считаешь меня сумасшедшей?
6: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
11: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
12: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 101 774 664 62 69. Подробности и условия акции.

0: инструменты.ру.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда.

0: I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
6: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
5: Категория 6+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Являрок на Европе Плюс. Хотя, конечно, какой он являрок? Он для поп. Для дэнс-поп. Короче, все как мы любим. Солнечный и мажорный. Rise Up называется это произведение, ребята. Ну и кто хотел еще больше хитов, еще больше музыки, все будет. Только надо телепортироваться в час новый.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 13 часов.
1: Европа Плюс.
0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур. Добрый день всем. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области. Садовое кольцо перекроют в обоих направлениях, и столичный зоопарк превратится в кинотеатр. Далее подробности. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за погоды. Предупреждение гидрометцентра будет действовать сегодня до 21. В столице и области ожидаются ливни с градом. Порывы ветра при этом могут достигать 15 метров в секунду. Пешеходов в это время просят не выходить на улицу без лишней необходимости. А в случае, если выйти все-таки придется, нужно быть предельно внимательным. Рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями. Но есть и хорошие новости. Непогода не задержится надолго, и на выходных нас ждет уже плюс 27. На Садовое кольцо завтра будет не попасть. Москвичи и гостей столицы предупредили о перекрытии Садового кольца с утра и примерно до полудня. Затем недоступной для движения останется внешняя сторона Садового. Дело в том, что завтра там пройдут эстафета «Садовое кольцо» и московский мотофестиваль. Также завтра перекроют для личного автотранспорта улицу Косыгина, Большую Дорогомиловскую, Смоленскую. Проехать нельзя будет по Воробьевскому шоссе и Бережковской набережной. Также будет перекрыт Бородинский мост и съезды с него в сторону набережной Тараса Шевченко. Водители просят заранее строить альтернативные маршруты. Тем временем столичное метро готовится к

0: Параду поездов он пройдет завтра на кольцевой линии. В этом году колонны пройдут 9 составов, в их числе ретро-поезд «Сокольники» и номерной, самая массовая серия электропоездов в мире. И впервые по кольцевой линии проедет именной поезд «Красная стрела». С 9 утра до 8 вечера можно будет на них даже покататься. Напомню, сегодня московское метро отмечает свой день рождения. Столичный зоопарк превратится в кинотеатр. Там пройдут кинопоказы и выставки в рамках акции «Ночью в музее». Случится все это завтра, когда зоосад будет работать до полуночи. Там состоится выставка, посвященная животным-покорителям космоса, а также кинопоказы, показы мотоциклов и другой арт-техники, выпуск летучих мышей, иммерсивная программа о многогранности России. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 73 рубля 14 копеек. Евро подрос 86 рублей 29 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.

Playboy, Тимур Бодров. Спасибо, ребята, спасибо, приветствую вас. Значит, рассказываю о наших грандиозных планах. Скоро бизнес-ланч. Мы устроим пицца-пати в каком-то офисе московском, столичном. Привезем напитки и пиццу, разумеется, в количестве 4 штук. Ну, вообще, если честно, мы мечтаем пиццей накормить все офисы Москвы. Вот, если вы с коллегами тоже не против пиццы балакомиться, то пишите в бизнес-ланч на europaplus.ru. Во второй половине часа устроим хитбэк. Все для того, чтобы подарить тебе беспроводную колонку Европа Плюс. Вот, для этого внимательно слушать нужно каждый хит в этом часе, не пропустить ни одного. А песен будет много и суперзвезд тоже. Тиесто, Maroon 5, Teddy Swims, Мод, Алекс Уоррен, Медуза с нами в этом часе.

0: 4 пиццы получит сегодня. Возможно, команду под названием «Аква». И это София, капитанша команды. Здрасте, София.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день. София работает тренером в детской аквастудии. И против Софии играет команда «Кабанщики». Там «Кабанчики». И кабанщик Александр. Здрасте, Саша. Добрый день.
2: Да, добрый день.
0: Добрый день. Добрый день. Александр занимается обучением персонала. Электронику продавать учит ребят. Так, рассказываю, ребят, что впереди нас ждет. Несколько раундов. Самый важный первый. Там нужно что? Послушать мой вопрос, не пропустить подсказки, два музыкальных фрагмента. И самое главное, не упустить слово «три». Услышав слово «три», нужно будет произнести название команды. И если вы будете первыми, то первыми будете отвечать. Ответ верный. Балл зарабатываете. Ответ неверный. Балл переходит сопернику. Во втором раунде ничего кричать не нужно. Играем до двух очков. Первый вопрос. Саша и София. По пятнице вопрос про Еврохит ТОП-40. Сейчас вы услышите две песни. Они на данный момент обе в Еврохит ТОП-40 находятся. Но какая-то из них в чарте нашем пребывает дольше. Значит, какая из этих двух песен дольше остается в Еврохит ТОП-40? Вариант номер раз. Это трек под названием 12 to 12 Sombra. Или долгожителем все же является песня Ordinary. Алекс Уоррен. Так, послушали варианты ответов. Дождите, слово 3.
3: 1, 2, 3.
2: Кабанчики.
0: Кабанчики. Кабанчики. Так, ну что, давайте, Александр, кабанчики. Отвечайте. Вы были первым.
2: Да.
0: Давайте.
2: Да, Тимур, столько лет слушаю Европу Плюс и надеюсь, что это второй вариант.
0: Ну все, понятно. Вот долго лет, давно слушает Европу Плюс Александр. И 40 недель. 40 недель эта песня остается в нашем чарте. Результат Sombra 12 to 12 28 недель. Первый балл заработали кабанчики. Следующий вопрос для Аквы. София, чтобы не утонуть и доплыть до пиццы, нужно ответить только.

0: правильно. Вопрос такой. Ну, давайте, раз уж мы про водную стихию, давайте поговорим про очки и море. Очки и море. Дело в том, что в каком-то море схема течений напоминает очки. В каком море это такое дело? Два варианта ответа. В красном или в черном? София.
1: Вариант ответа номер один. Красное.
0: Красное. Ну, София, ну что? Ну. Нет, в черном. Очки Кнеповича. Николай Кнепович первым писал эти течения в Черном море. Так они и называются. Очки. Со счетом 2-0 такие сегодня побеждает команда «Кабанчики». Ура! Ура! Значит, поздравляю вас, Саша Добытчик. Команде «Аква» не унывать, не тонуть. У нас игра беспроигрышная. Будем играть, пока вы не выиграете. Обязательно пишите еще. И вообще, пишите все. europaplus.ru. Бизнес-ланч.
2: Бизнес-ланч.
3: На Европе Плюс.

Хип-хоп, зажигалка, Can't Hold Us, Macklemore, Ryan Lewis были в эфире. Далее романтики добавим, нежности, послушаем свежую песню Мота, называется «Намек на нас». И, конечно, ребята, скоро хитбэк, а это ваша или конкретно даже твоя возможность выиграть беспроводную колонку от Европа+. Слушай внимательно каждую песню, насколько ты внимателен, проверим в хитбэке.

0: мы, ребята, не намекаем, мы говорим прямо, рассказываем, что интересного происходит в культур-мультур жизни Москвы сегодня, как мы отдыхаем, как встречаем уикенд. Подробности у Павла Беседина.
1: Афиша на Европе Плюс. Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. Начнем с главного культурного события недели. На широкие экраны при поддержке Европы Плюс вышел триллер «Опасные отношения». Фильм снят по мотивам культового норвежского фильма «Поездка». По сюжету семейная пара приезжает на уикенд в коттедж у живописного озера, чтобы наладить натянутые отношения. Но планы портят непрошенные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, супругам придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга. Ну а что из этого вышло, узнаем в кино. Также сегодня можно посмотреть очень необычную ленту под названием «Вот это драма». Начинается все с того, что пара молодых людей вовсю готовится к свадьбе. Торжество уже на носу, и жених внезапно узнает одну деталь из биографии своей возлюбленной. Она настолько шокирует главного героя, его друзей, что свадьба уже под вопросом. И тут у молодых ровно два варианта – пройти непростой путь и постараться понять друг друга, или расстаться еще до часа икс. Чем все закончилось, узнаем в кино, а в главных ролях, напомню, Роберт Паттинсон и Зендея. Также в широком прокате можно посмотреть ром-ком под названием «Холостяк в Италии». По сюжету невеста Мэтта мечтала о свадьбе в Италии, и добрый Мэтт не смог ей отказать. Он оплатил перелет ее семьи, роскошную церемонию, а заодно и медовый месяц. Но внезапно получил отказ прямо у алтаря. Что делать дальше, совершенно непонятно, но опытный холостяк берется за дело, и сюжет закручивается с новой силой. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте «Европа плюс».

0: Европе Плюс.
1: Внимание, внимание, раздаю подарки. Подарки за прослушивание хитов на Европе Плюс, за внимательное их прослушивание. Все это прямо сейчас в хитбеке. И если ты желаешь на память о дне сегодняшнем получить беспроводную колонку, согласен пройти тест на внимательность, тогда пиши личным сообщением, пиши мне в группе Европа Плюс ВКонтакте следующую фразу. Я самый внимательный слушатель Европа Плюс, и обязательно укажи свой номер телефона. Насколько ты внимателен, проверим буквально через пару-тройку минут. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Европе плюс.
1: А у нас, между прочим, Юля из Уфы. Юля, привет, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Юля, выходные на носу. Ты вот, кстати, какая девушка? Любишь вот все заранее распланировать, все свои выходные? Или оставляешь экспромт, все под экспромт? Ничего не планируешь, как пойдет, так и пойдет.
2: Предпочитаю планировать, но на выходные обычно получается все наоборот.
1: Наоборот. Какой у тебя главный план на выходные?
2: Выспаться.
1: База! База. Значит, Юля, желаю тебе выспаться и желаю, чтобы ты сейчас стала нашим номером один. Нужно сказать, какая песня была в плейбоксе. Вот, отвечаешь правильно, получаешь нашу беспроводную колонку. Погнали с вариантами ответов. В этом часе была новинка «Don't Wanna Go Home» от «Медузы». Или был мод с песней «Перемены». Это красиво. Или был Алекс Уоррен с песней «Ordinary». Ознакомились с вариантами ответов, и теперь Юлия должна нам сказать. Еще раз давай, громко, с чувством, с толком, с расстановкой. Вариант номер? Ну, как ты говорила? Ну, повтори, что ты говорила?
2: Вариант номер два.
1: Подожди, ну первый же вариант, как ты там озвучила его, ну?
2: Да.
1: Ну, ты сказала вариант номер?
2: Один.
1: Юля, ну где ты потерялась? Что за неуверенность? Ты же правильно ответила. Ну, боже мой. Абсолютно верно. Медуза, Хенри, Кейма Майя.

0: Go Home. Уфа ликует, ты понимаешь? Радуется, что именно в нашем городе проживает Юля. Немножко неуверенно, конечно, в себе. Но сейчас она выспится, и все будет хорошо, да, Юля?
1: Да, конечно.
0: Давай. Уфе огромный привет, ребята. Продолжаем хит-марафон Maroon 5, Cardi B.
2: Хит-бэк. Хит-бэк. На Европе+.

0: Heaven. Я голоден, опустошен, пишет. Ну, пишет, поет парень. Вот, я тоже пойду пообедаю, но прежде напомню о главном. Если вы, ребята, хотите полакомиться пиццей за счет Европы Плюс, чтобы мы привезли вам 4 пиццы на весь ваш офис, это вполне себе реально. Нужно лишь отправить коллективную заявку в игру «Бизнес Ланч», а заявки принимаем на сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары».

0: finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были.

0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Пойду я в beautiful places.
1: Хорошо.
0: Потанцую, вкусно поем.
1: Слово Бодрова закон.
0: Да. А ты, Леша?
1: А я, Леша.
0: Приговариваешься к Еврохит ТОП 40. Следующие два часа хотим услышать все главные хиты.
1: Какой прекрасный приговор, да. Идем, конечно, к вперед, слушаем хитами этой недели.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: На часах в Москве 14:00.

0: Слушает Европа Плюс. Впереди лучшие хиты недели. И ступенька за ступенькой будем приближаться к вершине нашего чарта. По пути встретим несколько новинок и треки, которые только могут попасть к нам в хит-парад. Все впереди. Но сначала о том, кто нас приятно, конечно же, удивил в прошлый раз. Итак.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют The Second Voice. Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фармен «Body Talk». Лидеры BTS «Swim». «Swim», да, те самые BTS, у которых сейчас глобальный мировой тур. И «Swim», конечно, есть в сет-листе их выступления. Ну, конечно, везде sold out, и BTS еще бы соскучились фанаты по их музыке. BTS номер один в прошлый раз, кто будет сегодня, возможно, снова они. Ну, давайте разбираться ступенька за ступенькой, приближаться к вершине. И на 40-м месте сегодня хит, который уже добирался до первого места 6 марта. И сегодня 16-я неделя у нас в чарте. Anyway, EJ, Out of My Body.

0: за неделю с 35 на 39 место. Ну да, Рэйвен сегодня на грани вылета. Рэйвен Линне, который говорит, что самое прекрасное в музыке и в каждом новом проекте то, что с каждым из них мы кого-то теряем, кого-то приобретаем. И она очень благодарна за то время, когда люди с ней, когда они ее слушают, слушают ее треки.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38 месте сегодня Клан Карусель Ride. С 33 на 37 Taylor Swift The Fate of Ophelia. А вот выше на ступеньку на 36-м Камрад Be Mine. Дальше номер 35, и здесь сегодня первая новинка нашего чарта, да, и будет сегодня немало, скажу я, забегая немного вперед. Итак, на 35-м месте сегодня с нами впервые мод с хитом «Намек на нас».
2: 35-е место. Дебют недели.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Вот так вот. Да, вот так вот, и 35 место. Первая новинка недели у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Это мод «Намек на нас». Ну а в самое ближайшее не пропускаем. Взгляд в будущее. Оценим хит, оценим трек, который может у нас стать хитом. Где-то уже стал хитом, а вот станет ли у нас? В чем вопрос? И вспомним трек, который 5 раз был номером 1 в Еврохит ТОП 40 в 2010-м. Все это впереди.
2: Европа Плюс.
3: Еврохит ТОП 40.
1: Номер 34 на финише этой недели. Somber. И его мощнейший хит 12 to 12. С 28 на 33 Fast Boy. This Feeling.

0: на 32-м месте This is it, Adora, Мелодрама. Ну а с 26 на 31 отправляется Post Malone, у которого как спросили, почему у него так много татуировок точно на лице. Он сказал, что это связано с его низкой самооценкой из-за неуверенности. Ему не нравится, как он выглядит, поэтому он набивает что-то крутое, смотрит на себя и думает: блин, черт возьми, как я круто выгляжу. И ему становится немного лучше, и он вообще перестает смущаться по поводу своей внешности. Post Malone, Cold.
1: 31 место.

0: есть новинка чарта Европа Плюс. Летняя история Jamaican Bam-Bam. Впереди их уже Элла и Солта. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней.
1: Топ Ньюс. Недели.
0: Найл Хоран и Фэтбой Слим выступят на Summertime Ball на стадионе Уэмбли 6 июня. 80-тысячный стадион увидит также Биби Рекса, Робин и новую Netflix-группу December 10. Организаторы концерта пообещали и новые имена, которые наверняка уже в ближайшем будущем станут большими звездами. Крис Браун и его партнерша Джада Уоллес стали родителями. У пары родился сын. Браун уже воспитывает троих детей от других отношений. Что касается музыки, то Крис Браун анонсировал совместный тур с Ашером. И это несмотря на предстоящий суд в Англии по делу о нападении на музыкального продюсера в мае прошлого года. Судебное заседание назначено на октябрь. 4 сентября Наталья Имбруглия возвращается с новым альбомом «Алгоритм» после 5-летнего перерыва. Имбруглия призналась, что записывала лонгплей в самый тяжелый период своей жизни. Лид-сингл с грядущего альбома «Upside Down» уже вышел. В записи участвовали Snow Patrol и Фрейзер Т. Смит. Также Наталья Имбруглия собирается в этом году выступить на фестивалях в Великобритании, Испании и Мексике. Билли Айлиш признала, что едва не сорвала свою коллаборацию с Джастином Бибером на Коачелла. У нее подкосились ноги от страха и волнения. Хейли Бибер подтолкнула ее на сцену буквально за минуту до выхода. Выступление стало для Билли Айлиш, цитата, «нереальным жизненным моментом». Ведь это была ее детская мечта – выступить вместе с Джастином Бибером.

0: 39 место, Еврохит топ 40, Евро плюс дебют недели. Кстати, лучшие еще только на горизонте.
1: Только впереди.
0: Ну а это Кужели и Салто, Джамакин, бам-бам. А вот следующий трек только может стать у нас абсолютным, а значит 100% хитом. Надеюсь, так и будет. Tied Up. Это Халид и Лау.
2: Еврохит топ 40.

0: история Tied Up. Это Khalidi Love. Наш взгляд в будущее. Хит или нет? Вот в чем вопрос. Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Надеюсь, все-таки плюсов в этом треке ты найдешь больше. Ну и вспоминаем трек, который в 2010 году 5 раз был на первом месте в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Да уж, точно, абсолютно всем хитам хит. Love the way you lie. Eminem и Риана.
1: Еврохит Топ 40. Сегодня. Завтра.

номер один в 2010 году у нас в чарте в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Ну что, дальше у нас лучшие хиты этой недели. Да, возвращаемся к обратному отсчету из 24 на 28. Френч Монтана, который любит иногда нагнать пафоса и глобальности, но зато от души говорит. Вот, например, сказал, что когда записывает свои альбомы, его окружают разные люди, и многие из них являются одними из определяющих фигур музыки на рубеже веков. Вот так вот. Фрэнч Монтана, Ever Since You Left Me, прямо сейчас.

Восьмое место, стремительный Френч Монтана, Ever Since You Left Me на Европе Плюс в Еврохитов 40. А впереди в ближайшие минуты номер 27. И сегодня здесь тормознула группа One Republic. Ждем Give Me Something.

0: Republic, хитмейкеры со стажем, ну и плюс в Еврохит Топ 40 на этой неделе с 19 на 27 место уходят. Give me something. Кто оказался выше, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: С 30 на 26 место.

0: Ну, Avalon Roxton, Vertigo. В прошлый раз 22 место, сегодня 24. Ёлка с милой, доброй историей, а главное, простой и доступный для восприятия. Короче, проще, проще. И прямо сейчас ёлка.
1: 24 место.

0: просто, но со смыслом, согласись. 22 на 24 место по итогам недели в Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. Ну, дальше у нас лучший новичок недели. И зовут его Алекс Уоррен, которому, кстати говоря, раньше не нравился его собственный голос в музыке, в песнях, которые он сочинял и писал. Но сейчас все совсем по-другому, совсем другое дело. И вообще, Алекс считает, что людям так нравится его музыка, потому что он поет о том, через что прошел когда-то сам. То есть он очень откровенен и честен в своих треках. Fever Dream, конечно же, не исключение.
1: 23 место.

0: 23 место. Лучший дебют недели. Еврохит топ 40 Европы плюс. Отличный старт, Алекс. Так, держать и только выше, и только вперед к вершине. Алекс Уоррен, номер 23. Фива Джим. А впереди, через пару минут, 22-я ступенька. Здесь сегодня Second Voice. Чуть позже Let Me Be. Еврохит топ 40.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов.

0: собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
2: сегодня в 18:00 на телеканале «Солнце».
1: Категория 6+.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вот этим своим хитом Tokyo Hotel в очередной раз подтвердили, что они профессионалы высочайшего класса. California Nights с 20 на 21 место Еврохитов 40 евро плюс. Ну что, лучшая двадцатка у нас уже на горизонте, но сначала хит, который только может ворваться к нам в чат. Называется он Satisfy. Это Calvin Harris и Jazzy.
1: Еврохит

0: стремительно подниматься к вершине Еврохит ТОП-40. В этом часе наша лучшая ударная горячая двадцатка недели. Еще один Еврохит прогноз очень интересно намечается впереди. А также вспомним хит, который в 2007-м 42 недели уверенно держался в чарте Европы+. Ну и само собой узнаем, кто будет сегодня выше всех, круче всех. А вот о новичках недели еще раз вспомним прямо сейчас.
1: Европа+. Еврохит ТОП-40.
0: Новинки этой недели. 35 место. Мод «Намек на нас». И еще один дебют. 29 позиция. Жерри Солта Джамайган. Бам-бам. Лучший среди новых номер 23. Алекс Уоррен. «Fever Dream». А вот они покидают Еврохит ТОП-40. Ava Max, Kill It Queen. В прошлый раз 38 место, но сегодня, увы, не в списке лучших хитов недели. Ray, Where Is My Husband? Сорок одна неделя в Еврохит ТОП-40. Ordinary, Alex Warren. Ну а что касается вершины, то пока на первом месте BTS со своим суперхитом Swim. Swim. Да, BTS или кто-то другой, может быть, Zayn, а может, Brax Etienne или Bruno Mars, он тоже рвется к вершине, или, скажем, Offenbach. Но все узнаем в этом часе. Все по порядку номеров на экваторе. Сегодня трек, который уже 7 недель у нас в чарте. Сегодня на 20-м. Алок Зиба, Borderlands The Man, Dive Into The Ocean.

0: Дэниел, классный во всех отношениях трек и взлет недели, плюс 10 строчек за неделю, за прошедшие 7 дней. Это Тедди Свимс. Все начиналось в 2023 году, когда он со своим хитом Lose Control попал на 99-е место в авторитетный Billboard 100 и долгие 32 недели тогда шагал к вершине чарта Billboard 100. И, между прочим, это самый длинный, самый долгий путь к первому месту в истории авторитетного хит-парада Billboard 100. Тедди Свимс, взлет недели, но кто чуть ближе к вершине оказался сейчас, узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: Поднимаемся выше. Номер 18. Лирик кассеты. Семнадцатая ступенька. Леони и Каллум Скотт. Stay. А вот с 18 на 16 Holy Flame. Тону, тону. Плюс одна ступенька, и у него тоже Ваня Дмитриенко. Ртуть. И не забудь, с понедельника, с 18 мая, ловим сигнал в эфире Европы Плюс. Выигрываем билеты на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках 2 августа. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru.
2: 15 место.

0: 5 недель в чарте Европа плюс Еврохит Топ 40. Пиковая позиция номер 6, 24 апреля дело было. Но сегодня под номером 14 в Еврохит Топ 40 на Европе плюс Galaxy. И это Кунгс.
1: Европа плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 13 место. И сегодня здесь, на этой ступеньке, Тиесто, Beautiful Places. Выше на одну строчку Алиф Арбен, Body Talk. Ну а с 4 на 11 место тот, чей имидж неразрывно связан с его маской. И он говорит, что маска всегда была чем-то большим, чем просто анонимность. Это символ единства и идеи каких-то. По его мнению, это именно так и никак иначе. Алан Уокер прямо сейчас. Broken Strings.
2: 11 место.

на Европе Плюс. Еврохит топ 44 на 11 место. Алан Уокер. А впереди уже лучшая десятка недели. И в ней удержались Оффенбах с 9 на 10 место. Впереди Miles Away.

0: Apple 42 недели, рекордные 42 недели в 2007 году у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Ну да, следующему треку, конечно, есть к чему стремиться, стремиться к чему, к таким цифрам глобальным, как 42 недели, например. Но для начала хотя бы нужно попасть к нам в чарт. Надеюсь, с этим прогнозом мы не ошиблись.
1: Еврохит. Прогноз.
0: А это Инна и Матома, Dream Out Loud. Ждем в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс.

0: часа. Хит достоин ступеньки в нашем чарте, в чарте Европа плюс Еврохит топ 40. Dream Out Loud, это Инна и Матома. Наш, да, и прогноз, и Еврохит прогноз. Надеюсь, через неделю уже на какой-то ступеньке, на какой-то строчке будут Инна и Матома. Ну а дальше, дальше лучшие хиты этой недели. И 6-9 место, то есть удержались горячие десятки. Дэвид Дэнс, прямо сейчас Rain Dance.
1: 9.

0: 6 на 9 место Еврохит Топ 40 Европа плюс Дэйв и Тэмс. А вот на 8 сегодня отметился хит, который уже 12 недель у нас в чарте. Называется он Graceland, это Yearbox. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Розалия получит премию Ivor Novello как международный автор песен года. Награда за ее мультиязычный альбом, записанный на 13 языках. В этом году певица также взяла Brit Award как лучшая международная артистка и была признана женщиной года Billboard Latin Woman in Music. Церемония вручения Ivor Novello пройдет 21 мая в Лондоне. Тейлор Свифт опровергла слухи о ссоре с продюсером Джеком Антонов, назвав его одним из лучших друзей. Тейлор сказала, что всегда расширяет круг тех, с кем она сотрудничает, и не видит в этом проблем. Сам же Джек Антонов, в свою очередь, признался, что не считает нормальным работать с одними и теми же людьми постоянно. Мадонна выпустила дуэт с Сабриной Карпентер «Bring Your Love». Это первый сингл с грядущего альбома поп-королевы «Confessions 2», который выходит 3 июля. Трек вживую впервые прозвучал на Коачелла при полном восторге публики. Сам же грядущий альбом Мадонны создан в соавторстве со Стюартом Прайсом, работавшим с Мадонной над «Confessions on a Dance Floor» в 2005. Тайла призналась, что мечтает о коллаборации с Pink Panthers. По словам Тайлы, ее продакшн идеально подходит для музыкальных экспериментов. Свой последний дуэт с Зара Ларсон она описала как запись с подругой, отметив, что они по-настоящему чувствуют друг друга. Напомню, альбом Тайлы «A Pop» с хитами «Chanel» и «She Did It Again» выходит 24 июля.

0: денег несколько строчек.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 13 на 7 за эти 7 дней Боб Синклар и Кайза «I can't wait». Номер 6 Эбен «Hello». Дальше Бруно Марс, который говорит, что музыка — это целая наука, где ты смешиваешь разные ингредиенты, пока вот эта смесь не превратится в невероятное зелье. И вообще Бруно говорит, что своей музыкой может гораздо лучше и больше рассказать, чем что-то сказать словами. Бруно Марс, «I just might».
1: Пятое место.

0: Тройка недели, и со второго на третье место хит, который держится у нас в чарте уже 11 недель. New Religion, впереди Биби Рекса и Faces.
1: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет Магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
4: «Скорую вызывайте».
3: Исторические сериалы.
5: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
3: Культовое кино.
6: Я всегда отвечаю за свои слова.
3: Романтические комедии и таинственные детективы.
7: Считаешь меня сумасшедшей?
3: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система.

0: Система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
2: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
3: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
2: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
4: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
2: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
5: 17+. Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: В шаге от вершины сегодня Еврохит Топ 40 Европлюс Zayn, Die For Me. В прошлый раз третье место, сегодня второе. Ну а впереди номер один. Но сначала давайте еще раз пробежимся быстренько по нашей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Offenbach, Miles Away. Номер девять. Дэйв и Тэмс с потрясающе красивой историей. Rain Dance. Восьмое, Yearbooks, Graceland. Номер семь, Bobs and Clara Kaiser, I Can't Wait. Шестое место занимает Эмин, Hollow. На пятое поднимается Bruno Mars, I Just Might. Номер четыре, Brax XTN, Paid to Exist. На третьем остановились Bibi Rexha и Faithless, New Religion. Вот с третьего на второе перебирается Zayn, Die For Me. Ну а теперь самая вершина, и здесь хит, который 5 недель у нас в чарте, и за эти 5 недель уже второй раз подряд выше всех. Все верно, они BTS, Swimmer.
2: Европа Плюс.
1: Еврохит Топ 40. Первое место.

0: Еврохит обзорки про плюс BTS Swim. Следующие итоги через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно же, не пропускай наш подкаст. Еврохит топ 40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Отличной пятницы, в Москве 16.

Ой, Warning, а буквально через пару быстрых минут Алекс Уоррен, Fever Dream. Лучший дебют недели у нас сегодня в Еврохит ТОП 40. Старт у Алекса отличный, прекрасный и превосходный на 23-м месте. Ну а завтра в субботу еще раз пробежимся по ступенькам чарта Европа Плюс и первый шаг к вершине сделаем в 16:00 по московскому времени.

дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Клан Карусель, будут Паракит, Медуза, стильный проект Медуза, да, будет круто, будет драйвово. Впереди на Европе Плюс Don't Wanna Go Home.

0: стремительные 3 минуты благодаря Биби Рекса и Фейслесс на Европлюс New Religion. 15 мая, сегодня пятница, напоминаю. А вот с понедельника, с 18 мая, лови 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: 2 августа, Москва, Лужники, Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Кино и сериалы на платформе «Смотрим». Документальные фильмы и медицинские драмы.
8: Скорую вызывайте.
7: Исторические сериалы.
9: Князья меняются, а мы на этой земле сидели и сидеть будем.
7: Культовое кино.
10: Я всегда отвечаю за свои слова.
7: Романтические комедии и таинственные детективы.
11: Считаешь меня сумасшедшей?
7: Лучшие сериалы и кино для всех. На платформе «Смотрим». Категория 16+.
12: Трава растет, сезон идет. Триммер «Райоби». И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
13: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
17: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
16: Категория 6+.
18: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 4 октавы у парня. Верится, конечно, охотно. Это Адам Ламберт, What I Want From Me и Brooke Plus. А в начале часа следующего с нами уже КДДК. Ждем One and Two.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Давайте сверим часы. В Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
2: Алекс, привет, всем добрый день. Госдума отклонила законопроект о штрафах за нарушение средней скорости. Инициативу внесли еще в июле прошлого года, но в апреле этого депутаты выступили против. Было заявлено, что когда не установлены ни место, ни время нарушения, людям это непонятно и несправедливо. Напомню, ранее в ЦОДД предлагали снизить нештрафуемый порог скорости до 2-3 км в час, но большинство депутатов эту идею не поддержали. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такие попытки сбором штрафов. Россиян хотят освободить от оплаты техобследования многоквартирных домов. Эту обязанность предлагают переложить на управляющие компании. Сейчас собственники могут провести обследование за свой счет, чтобы пересмотреть сроки капремонта. Но экспертиза подорожала, и многие не могут собрать нужную сумму. Из-за этого в домах копятся скрытые дефекты, что ведет к аварии. Находящаяся в музее США машина из сериала «Рыцарь дорог» получила штраф за превышение скорости. Департамент финансов прислал постановление на $50. Автомобиль якобы превысил лимит на 11 миль в час рядом со школой, но экспонат не покидал музейный комплекс годами. Причиной, скорее всего, стала ошибка системы автоматической фиксации. Камера перепутала номер проезжавшей машины. Музей требует отменить штраф и пошутил, что деньги теперь должен сам Дэвид Хассельхофф. Это все далее на Европе Плюс. Стар Ньюс и Алекс Манойлов.
1: Стар Ньюс на Европе Плюс.
0: Это топ-новости в Стар Ньюс. Мадонна выпустила дуэт с Сабриной Карпентер «Bring Your Love». Это первый сингл с грядущего альбома поп-королевы «Confessions 2», который выходит 3 июля. Трек вживую впервые прозвучал на Коачелла при полном восторге публики. Сам же грядущий альбом Мадонны создан в соавторстве со Стюартом Прайсом, работавшим с Мадонной над «Confessions on a Dance Floor» в 2005-м. Зигги Марли признался, что только недавно осознал масштаб популярности песни «Believe in Yourself» из мультсериала «Приключения Артура». Музыкант пошутил, что если бы знал это заранее, то заключил бы контракт получше. Трек, записанный в 96-м, стал гимном для нескольких поколений. Кроме того, Зигги попробовал свои силы и на писательском поприще и выпустил детскую книгу. Баста Раймс достиг соглашения с бывшим личным ассистентом. Иск касался нападения, эмоционального стресса и нарушения трудовых прав. Рэпер отрицал все обвинения и подал встречный иск о клевете. Детали урегулирования не разглашаются. Ожидается, что документы будут подписаны в течение нескольких дней. Тайла призналась, что мечтает о коллаборации с Pink Panthers. По словам Тайлы, ее продакшн идеально подходит для музыкальных экспериментов. Свой последний дуэт с Зара Ларсон она описала как запись с подругой, отметив, что они по-настоящему чувствуют друг друга. Напомню, альбом Тайлы «A Pop» с хитами «Chanel» и «She Did It Again» выходит 24 июля. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

0: на наши Йо-Ток. Ваши истории интересные и непридуманные, причем лучше прямо сейчас.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете, как что-то где-то и как-то перепутали.
3: Слушаем.
2: Давайте.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Это было, конечно, давно. Я еще училась в университете. Поехала на Олимпиаду по педагогике, между прочим. И мне очень не понравилось, как меня там засудили. Я решила писать не апелляцию, а эпиляцию. Мне было тогда стыдно, потому что это все-таки Олимпиада по педагогике.
2: Я вас всех здесь волос лишу. Вы мне золотую медаль не дали. Я вас заберу весь волосяной покров.
3: Смешно.
2: Да, дальше.
5: Привет, Европа Плюс. Значит, у меня была такая путаница. Я как-то с мужем пришла на свадьбу к его друзьям. И там жених был один из двух близнецов. И, в общем, всю свадьбу я поздравляла невесту. И там был Андрей и Сергей. И, в общем, я поздравляла невесту с Андреем, а жених был Сергей.
3: Ну, а что они похожи?
2: Ну, они тоже молодцы, конечно, родились близнецами. Ну, не приглашала бы близнеца на свадьбе.
3: Ну, да.
2: Костюм хотя бы разный надели. Еще?
6: Всем доброе утро. Я работаю в стоматологии, и нам часто звонят пациенты записаться к врачу. И одна пациентка позвонила. Попросила записать ее к орнитологу. Мы долго выясняли, что за врач такой. Оказалось, что это врач-пародонтолог, который занимается деснами. Вот какая-то ошибочка.
2: А это потому, что вот раньше же частенько можно было услышать от врача. Голубушка моя, подойдите, пожалуйста.
3: Вот, пожалуйста. Точно орнитолог.
2: Вот орнитолог.
7: Привет, бригада У. Ко мне в автосалон как-то звонит Георгий, хочет купить машину. Ну, я ему все рассказываю, ему все нравится. Он говорит, хорошо, я беру. И называет уже при оформлении имя Юрий. Я говорю, а Юрий это кто? Он говорит, это я. Я говорю, а Георгий тогда кто? Он говорит, в миру я Юрий, а так я отец Георгий. Вот такая путаница.
2: О, хорошо.
8: У нас как-то была зима. Я бегом бегу, утро повела ребенка в садик, отвела.

0: опаздываю на работу, а муж должен был за мной подъехать. Смотрю, машина стоит, вроде темная, как наша, бегу, очки одеть забыла, сажусь, благо ноги от снега отряхнуло. Говорю, ну все, давай быстрее, поехали, и так я опаздываю. И мне поворачивается молодой человек и говорит, девушка, вы кто? Вот это я, конечно, запомнила навсегда. Но порадовалась тому, что я отряхнула ноги от снега, поэтому я культурная.
1: Культурная некто.
2: Да, поэтому он сказал, девушка, вы кто?
1: Да.
2: Да, могло быть по-другому.
1: Могло быть.
2: Ты молодец. Ну и финальное. Финальное, ну вот такое. Это вот.
1: Давай.
2: Да.
3: Ну да, спутал один раз. Отправил смс. Целую тебя в обе щеки. А Д9 исправил, целую тебя в обе щели.
2: Спасибо.
4: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе+. Плюс.

Ослабляющая история. Бонду называется она, Европлюса Рашен, Рао, Алехандро и Вискит. Ждем Еврохитов 40. Конечно, мне кажется, этот трек только украсит наш чарт. Возможно, уже через 7 дней. А вот брак с XTN, который впереди уже 15 недель в хит-параде Европа Плюс. И сегодня 4-е место. Возможно, в следующий раз будет уже самая вершина.

0: на нас и на Европе Плюс. Мод 17.50 в Москве. До конца этого часа сначала Оффенбах, но затем Тайни Темпа. Его хит, ну, так сказать, высокого полета. Впереди через несколько минут Written in the Stars.
1: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И Линолеум Ютекс готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум Ютекс не боится царапин, тяжести и загрязнений. Ютекс готов к любым вызовам.
4: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверли, и крутят, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
9: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
15: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
16: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
16: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

темпа на Европе Плюс и его хит высоченного полета «Written in the Stars». Ну что, отличная пятница, классный хитов впереди. Ну и, разумеется, подключайся к разговору интересному, как всегда, в нашем вечернем шоу «Rush» в 7 по Москве.

0: радио номер один в России.
1: А в столице уже 6 вечера. Игорь Акулов пришел с новостями прямо сейчас здесь, на радиостанции номер один в России.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Костя, привет. Всем добрый вечер. Рособрнадзор предупредил о мошенниках, предлагающих купить ответы на ЕГЭ. Цены на бензин и дизель будут контролировать. И в Японии набирают популярность роботы-волки. Подробности далее. Минздрав в ближайшие недели рассмотрит новый пакет предложений по обновлению перечня стратегически значимых лекарств. Новый пакет охватывает практически весь перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, сообщил замминистра Сергей Глаголев. Ранее правительство уже утвердило перечень из 206 таких позиций, производство которых должно быть обеспечено на территории России. Регулярное обновление списка заложено в саму логику работы. Рособрнадзор предупредил о мошенниках, предлагающих купить ответы на ЕГЭ. В ведомстве официально заявили, утечка экзаменационных материалов невозможна из-за действующих организационно-технологических процедур. В преддверии основного периода ЕГЭ в сети активизировались аферисты, которые якобы продают контрольные измерительные материалы и слитые ответы. Рособрнадзор призвал не верить таким предложениям и не тратить деньги. ФАС раскрыла карательный сговор при закупках вычислительной техники и программного обеспечения на общую сумму более 236 миллионов рублей. В антиконкурентном соглашении участвовали три компании. Они искусственно сдерживали цены на электронных аукционах, снижая их до минимума, использовали единую цифровую инфраструктуру и были связаны через учредителей. Теперь им грозят оборотные штрафы, а материалы дела переданы в правоохранительные органы. Ранее ФАС выявила похожий сговор при закупках техники еще в 13 регионах на сумму 351 миллион рублей. Нефтяники подтвердили подготовку соглашений о регулировании объемов поставок топлива на внутренний рынок. Также будут регулироваться розничные цены на бензин и дизель. В Татнефти рассказали, что документы готовятся по плану, а компании будут следовать их духу. Главное требование – сдержать рост цен на заправках в рамках официальной инфляции. Пересмотр рекомендаций возможен при форс-мажоре. В Японии набирают популярность роботы-волки, которые отпугивают медведей от домов и угодий. В прошлом году в стране зафиксировали рекордное число нападений. Только за этот год купили уже около 50 механических хищников, а производитель завален заказами на 2-3 месяца вперед. Роботы, угрожающие, воют, сверкают красными глазами и поворачивают голову. Компании уже планируют выпустить мини-версию специально для велосипедистов, школьников и рыбаков. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 73 рубля 13 копеек. Евро будет торговаться на отметке 85 рублей и 18 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.

Second Voice, Let Me Be. Отличный трек для тех, кто завершает трудовой день, трудовую неделю вместе с радиостанцией номер один в России. Здрасте, это Фомин. Дальше мы будем вместе. До полуночи буду поблизости и до полуночи буду играть только лучшую мировую поп-музыку. Например, в ближайшее время классный трек от Майи Мишель услышим на Малиновой Луне. Свежая история, которую пропускать никак нельзя. Ну и не забудь про суперхит, который добрался до первой строчки Еврохит Топ 40. Это Zayn и Die For Me уже скоро.

приятно встречать этих ребят у нас в эфире. Всегда приятно. Моя Мишель — одна из лучших команд Российской Федерации. Да, королева поп-дрима. Ну, в общем, надеюсь, что придут они к нам еще и в гости, потому что приходили они к нам с акустикой, и это, ну, честно, не в обиду всем, была лучшая акустика у нас здесь на Европе Плюс. Я просто влюбился в это, и выпустили они еще по этому поводу огромное количество рилс, огромное количество видосиков, огромное количество записей. Ну, в общем, я в восторге от этих ребят. Поэтому моя Мишель ждем всегда с распростертыми объятиями. Ну и в ближайшее время дожидаемся классную музыку. Бруно Марс и его «I Just Might» скоро.

0: отличный трек, летний трек. Прямо сейчас здесь на радиостанции номер один в России. Бруно Марс, спасибо тебе за это. Уроженец Гавайи. Прямо сейчас для всех, кто проводит вечер в моей компании. Кстати говоря, 8 полос на 2 четвертях щита. 8 главных островов. В общем, вот такой вот символ родины этого парня. Какой символ города у тебя. Вот об этом мы сегодня побеседуем в вечернем шоу «Rush». Не забывай об этом, потому что буквально минут через 10 все случится. Какой символ у моего города? Говорим сегодня об этом. Реклама.
1: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос. В салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
14: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
15: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
16: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

и Rude в финале этого часа на Европе Плюс. Трек, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Классная история, и таких историй впереди много. Ну и твои истории тоже будут в эфире, потому что вечернее шоу «Rush» в новом часе. Погнали!

0: Прямо сейчас на Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Цены на вторичное жилье в Центральной России начали ползти вверх. Российские работодатели начали выводить сотрудников с удаленки. И эксперты предупредили о последствиях износа автомобильных шин. Подробности далее. Росздравнадзор с 2020 года заблокировал 133 тысячи сайтов за нелегальную продажу лекарств. Основная причина – торговля незарегистрированными препаратами. Две трети случаев. Также блокируют ресурсы, где продают рецептурные лекарства и антибиотики. Ведомство взаимодействует с крупнейшими маркетплейсами для оперативного удаления недобросовестных продавцов. Сейчас Росздравнадзор активно занимается урегулированием онлайн-продаж медицинских изделий. В апреле цены на вторичное жилье выросли во всех городах Золотого кольца, при этом в марте еще в двух из них наблюдалось снижение. Сильнее всего цены подросли в Ростове-Великом, плюс 3,3% до 73,5 тысяч рублей за квадрат, при этом жилье там остается самым доступным. В Ярославле рост составил 2,9%, 108 тысяч за квадрат, а в Сергиевом Посаде 2,5%, более 150 тысяч рублей за квадратный метр. Российские работодатели начали выводить сотрудников с удаленки. Пока это 10-15% компаний, но тенденция уже сформировалась. Еще два года назад гибридный формат был в некоторых отраслях необходим, чтобы найти работников, но ситуация меняется. Об этом сообщает один из сервисов по поиску работы. Эксперты предупредили о последствиях износа автомобильных шин. Он снижает сцепление с дорогой, увеличивает риск аквапланирования и делает езду опаснее. При маневрировании на скользком покрытии автомобиль хуже управляется, тормозной путь растет, а системы помощи срабатывают чаще. Рекомендуемая минимальная высота протектора для безопасной езды по мокрой дороге – 3 мм. ВК и Грамота.ру проанализировали публикации тренда «Мы так говорим» и составили топ регионализмов, слов, понятных прежде всего жителям отдельных регионов. На юге России часто говорят «растыка», «неуклюжий человек», «скипка», «кусок чего-либо» и «тремпель» — это вешалка. В центральной части в ходу «грядушка», «спинка кровати», на Урале «вихоткой» называют «мочалку», и ею можно пошоркать. А «зюргать» значит «шумно есть горячую пищу». На Дальнем Востоке «кукса» — это лапша быстрого приготовления, а «чифанька» — небольшое китайское кафе. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush» в Москве 19 часов и 3 минуты.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, hello, добрый вечер.
1: Ну вот смотрите, пятница и пятничный итоговый выпуск новостей. Прям вот как будто он совпал немножко с нашей темой.
3: Как будто мы вместе работаем и знаем, да, что мы будем обсуждать.
1: Совпадение какое-то невероятное. Ну, действительно, мы послушали про то, какие специфические слова в том или ином регионе, а мы решили чуть больше углубиться вот в эту специализацию и поговорить уже конкретно о городах. Но тема у нас сегодня звучит следующим образом. Какой символ у моего города? То есть это не только и не столько про слова, а что является символом? Может быть официальным, может быть неофициальным. Мне кажется, даже неофициальные символы, они будут интереснее, про них будет интереснее послушать, потому что, ну, официоз — это как бы такая немножко, ну, такая чиновничья история. А вот что является символом, да, что является символом действительно для горожан, вот что будет интересно. Вот, Саша, расскажи, мы как раз вот тут три разных города представляем, про них и поговорим. Расскажи, Саша, про свой город.
2: У меня более официальная версия, такая чиновничья, я в душе чиновник. В общем, амурский тигр у нас символ Владивостока, на гербе изображен он такой ступающий вверх с приоткрытым ртом по скале.
1: Зевает он.
2: Нет, он как бы говорит, не ступай, басурманин, на землю приморскую.
1: Ага. Вот. И бусурманка тоже, Саш. Я думаю, не только бусурманка.

0: в целом его коренные жители на Древнеприморском называли Амба.
1: Как Симба практически.
2: Амба?
0: Только да, Амба. Амба это хозяин леса.
1: Ага. А ну, ты видела когда-нибудь прям вживую, в естественно, среди обитания амурского тигра?
0: Только в парках.
1: Ну, в парках мы видели.
2: В парках сделаны из дерева, да, такие деревянные статуэтки.
0: А я подумал, что
1: с приставкой зоо.
2: А я подумал, что если амурский тигр прям очень крутой, очень мощный, то амба-имба получается.
1: Вообще.
0: Получается, да, имба. Ну, вообще-то я из города Артема, это шахтерский город, и там символ солнца, потому что там самая большая ГРЭС расположена, и вагонетки с углем получается.
2: Да.
1: Так, хорошо.
2: Рассказываю. Про стерлитамок
1: рассказывай. Про вагонетки тогда тоже расскажу. Во-первых, у нас есть вагонетки, которые везут туда-сюда, из гор на башкирскую содовую компанию. Это такой завод. Вещи. Известь какую-нибудь кальцинированную соду для того, чтобы потом сделать соду. Собственно, сода, мне кажется, такой неофициальный символ города Стерлитамак, потому что та самая пищевая сода, такая вот знаменитая в желто-оранжевой упаковке, которая у всех есть, которую вы купили там лет 30 назад. Она вот до сих пор там. Если посмотрите место изготовления, город Стерлитамак. Вот вам, пожалуйста. Сода именно там производится, пищевая.
2: То есть это вот то, что несколько лет назад там прозвучало громко соцсети соды. Это тоже стерлитамакские СММщики делали?
1: Так, что-то я тут не особенно в курсе про соцсети соды.
2: Ну, неважно. Короче, это просто был аккаунт, принадлежащий коробочке вот этой
1: вот. Окей, где есть всякий мерч там, например, вот, видимо, да? Вот про это речь. Про носки, какие-нибудь разные вещи. Я думаю, просто приняли тот факт, что это вот не меняющийся продукт уже, наверное, на протяжении 50 лет. Тренды дизайна меняются. Упаковка соды не меняется никогда. Это вот на граните высеченный буквально дизайн, поэтому, видимо, вот решили дизайнеры уцепиться за все это дело.
0: Футболка, брелок, подушка соды. Ну, хорошо. Я тебя подарю.
2: Ну, это хорошо. А у тебя что-то из тигра есть, Саш?
1: У нее есть из леопарда, она в джинсовке леопардовой.
0: Да, я вся в
1: леопарде. Это амурский леопард.
2: Ну, ладно, да.
1: Так, давай про свой символ Москвы, Антон. Чтобы вот мы не знали про такое, а ты рассказал нам.
2: Да, вот это вот, конечно, сложно, потому что я родился в Москве. Про Москву, с одной стороны, практически все очень многое знают. И действительно, там символы вот эти вот классические, там Красная площадь, что-то еще. Но для меня, я вырос в Измайлово, родился и вырос в Измайлово. Вот, и для меня, наверное, символ — это вот двор, в котором я вырос, в котором там мы играли с моими, там, даже еще до того, как я в школу пошел, с друзьями, потом с одноклассниками. И вот для того, для тех людей, кто не знает московские дворики, может быть, вот знаете, фильм «Покровские ворота», помните, там двор был? Вот он похож вот на эти вот московские дворы. Вот на тот вайб, на ту атмосферу, которую когда-то застал я. И сейчас, наверное, можно вот что-то такое найти в некоторых арбатских переулках. Не там, где Новый Арбат, Старый Арбат, а вот если чуть туда глубже уйти, где поменьше туристов и такие вот, такая вот условно старая Москва.
1: Не и там, где нет машин, судя по всему, во дворе, да, чтобы сохранить вот эту аутентичность.
2: Это тяжеловато будет найти, но тем не менее. О, не, у нас во дворе были какие-то там машины, понятно, не в таком количестве, как сейчас, но тем не менее. Да, вот для меня вот Москва, наверное, ассоциируется с такими вот московскими дворами.
0: А
2: не
0: там
2: двориками,
0: тоже
2: а дворами.
0: Сидели в домино, играли?
2: Да, конечно. Да, мы с ребятами там что-то бегали, там в салки, еще во что-то в дырки играли, там, не знаю, в банки. Да, какие-то пожилые мужики, да, забивали козла. Да. Сейчас чаще иногда баранов на праздники, а тогда вот, да, доминошники козла. А, друзья, расскажите про свои города. Какой символ, неофициальный, может быть, символ вашего города, что о чем вам тепло рассказывать в контексте вашего города, расскажите нам об этом. Звоните по телефону 745-6565, код Москвы 495. И пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые в сообщество Европа Плюс ВК и в другие средства связи.
3: Плюс.

0: Обсуждаем сегодня свои города и символы этих городов. Вот наш слушатель, тут наши слушатели, судя по всему, устроили такую перекличку-викторину, я бы назвал, потому что они рассказывают про символы, но не всегда поясняют, что это за город. Вот, например, Ирина пишет: арбуз, рыба, собаки.
1: Астрахань? Нет. Там арбузы.
0: Ну вот не тоже, арбуз, рыба, как будто про Астрахань. Ага.
1: Собаки.
0: Но собаки.
1: Ну я представляю.
2: А что, собак разные не могут быть?
1: Ну, может,
2: там в большом количестве, чтобы это прям запомнилось.
0: Молодец, так. Саша вырывается вперед. Ольга вот нам пишет: доброе утро. Самовар, пряники, оружие. Все узнали город? Саша?
1: Тут много городов.
2: Ту-ту!
0: Нет, это вообще легко.
2: Ту-ту!
0: Как говорят в этом городе, изи-пизи.
2: О!
1: Тула!
0: Тула, конечно. Наш русский медвежонок.
2: У нас как будто сейчас весь эфир — это рубрика Саши обычно проходит так. А вот Милана написала: символ моего города — это шпагат и здоровый образ жизни. Угадайся, откуда я?
1: Шпагат.
0: Я вот как, значение когда жгут, шпагат, я подумал про Анастасию Волочкову, я подумал, ага, шпагат. Но здоровый образ жизни не совпадает.
1: Но Москва, тут много центров фитнеса.
2: Да. Но я не знаю. Шпагат. Милана, вы, пожалуйста, нам напишите еще, да, дополните.
0: Поясните, да.
2: Ага. Или прямо вот на гербе, собственно, кто-то в шпагате, например.
1: Это было бы классно.
2: Было бы интересно.
1: А вот, кстати, про пачку соды. Тут пояснение у нас есть. Пачка соды поменялась. Ждут.
2: Ничего не поменялось. Это другой производитель. Конкурентов всяких.
1: Говорят, что сейчас она черного цвета, и в магазинах не нашли. В общем, нужно поезжать в Стерлитамак.
2: Да везде она продается, не только в Стерлитамаке. Вы что? Где угодно.
0: Вот ничего себе, конкуренция, знаешь. Да.
2: Летит откуда-то, непонятно.
0: Да. Так, телефон звонок.
2: Михаил дозвонился, расскажет про символы своего города. Миш, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Михаил.
3: Добрый вечер.
0: Ну, расскажите. Так.
3: У нас я из города Чебоксары, Чувашской республики. Так. И символ у нас — это хмель. То есть прямо на гербе.
0: Хмель.
3: Ну,
0: хмель — ну, растение.
3: Понятно, что у нас...
0: Ага. Ну, хмель в виде растения, да? То есть там цветы хмеля или как? Что там вот на гербе расположено?
3: Именно цветы хмеля.
0: Ага.
3: Вот, прям вот так вот по гербу идут. То есть так. И как бы рекламу не будут делать. Букет чуваши, то есть и безалкогольный.
2: А вы же там сами понимаете, о чем это речь. Да. Вряд ли минеральная вода, правда?
3: Вот.
0: Ну, да. Ну, с пузыриками тоже.
2: Ага.
1: А у вас он прям на улицах растет? Да? Ну, хмель.
2: На улице?
3: Нет.
2: В дворах?
3: У нас прям этот, вот где-то картошка растет, а у нас прямо такие хмельные. Вот, специально все это...

0: Ну, это круто.
1: Завод и по всей России причем уходит.
0: Слушайте, это интересно, потому что и здорово, что сам символ, он является не только символом, который вот ты смотришь на герб и только там его видишь. Потому что иногда, мне вот кажется, уже такие есть устаревшие символы. Они все равно классные, замечательные, но уже вот на улице там не встретишь медведя, хотя посмотришь на герб, а там вроде медведь. А вот с хмелем хорошо. Да. В общем, Чебоксары — хмельной город.
2: В общем, хмеля в Чебоксарах сумели.
1: Сейчас еще, у нас даже, знаете, хмель с Чувашии уезжает на Балтику.
0: На завод. Вот, потому что хороший хмель. Да. А скажите, а он мохнатый?
2: На пушистый хмель.
1: Так как и хмель, так и хмель.
0: Ну, понятно. Да, Михаил, спасибо. Спасибо большое за звонок. Так, Чебоксары... символ хмель, друзья. Расскажите про свой город, про его символ, официальный или, может быть, неофициальный, как жители города, кто в этом городе живет, родился, очень любит этот город, как они сами определяют главный символ этого города. Можете нам звонить 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения.

0: сообщение от наших слушателей про символ города. Вот я недавно вспоминал, что вот некоторые как будто бы устаревшие символы, смотришь на герб, там есть медведь, а на улицах вряд ли встретишь. Но, видимо, вот обратная ситуация. Елена пишет в нашем сообществе в ВК в комментариях под сегодняшней темой. Верблюд — это символ Челябинска.
1: Выходишь на улице.
2: Там вроде шелковый путь проходил через все земли. Ну, если мне память.
0: Возможно. Это повод почитать, узнать. Друзья, а вы пока расскажите про символы вашего города. Звоните по телефону, пишите в тексте и голосовыми.

0: Обсуждаем сегодня символы разных городов, что является настоящими символами. Так, сообщение от наших слушателей. Ксения пишет про Санкт-Петербург. Парадная. То, что в некоторых городах называют подъезд. Туман. Корюшка. Корюшка — это не уменьшительно-ласкательное для болезни, это рыбка. Заболел я не корью, но корюшкой. Ну, легко перенес просто.
1: А вот еще есть дополнение, кстати, для северной столицы. Это еще мосты, коты и зонты. Вот. Ну, очень, кстати,
2: А еще бадлоны и поребрики.
1: А еще пышки и дождь.
0: Мышки.
2: И разводные мосты. Ну да, ну, про мосты уже было.
0: Да,
2: башня Сююмбике, вот тут написали мне, угадайте, что это за город? Казань. Да, он сегодня прям такой действительно викторинный эфир практически получается. Правильно, детишки, Казань. Ну там башня есть такая, которая тоже немножко наклонена. Она похожа на Пизанскую, ну точнее совсем не похожа, просто
1: тоже наклонена.
2: Тоже чуть-чуть так наклонена, но по легенде раньше оттуда, да, принцесса скинулась.
1: Ой.
2: Ну да.
0: Так, а вот такой вот Руслан пишет. Медведь, посекунчики, реальные пацаны.
2: Ну все, это так-то понятно, что это за город.
0: Да, и даже Руслан пишет, Пермь, выделяя между R и M большой мягкий знак. Как бы в официальном названии не пишется, но произносится Пермь именно.
2: Пермь.
0: У нас плюс 30 всю неделю, пишет Руслан, приглашая к себе. Не ошибитесь в мягких знаках, тогда точно сразу станете своими. Пермь. Мягче, чем ты думаешь.
2: Пермь.
0: Надо предложить властям сделать еще одним символом города мягкий знак, пишет Руслан.
2: Прикольно, кстати, да, такой.
1: Да, есть же твердый памятник.
2: Знак. Ну и мягкий-то есть.
0: Ты имеешь в виду, что есть буква Р?
2: Буква Ш.
1: Где там твердый знак на конце всегда пишется?
2: А, ты имеешь в виду, что про старый такой старый стиль, и, например, в городе Рыбинске, кажется, да? Там все под старую эпоху такой стилизовано. Ну да.
0: Телефонный звонок?
2: Напишите нам из Рыбинска кто-нибудь. А пока мы поговорим с Ириной, она дозвонилась. Ирина, вот тоже мягонько скажем. Ирина.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ирина.
3: Алло.
2: Алло.
0: Добрый вечер. Расскажите, что за символы вашего города?
3: Я звоню из Тюмени. И символ нашего города — это ладья. Наш город находится на реке Туре. И
2: так.
3: Ладья символизирует вот.
0: Ирин, извините, Ир, извините, сразу поясним, что ладья, да, который все-таки корабль, а не шахматная фигура.
3: Да, это корабль, да.
2: Корабль. А Тура это большая река, она такая прям, да? Или там раньше по ней
0: Тура исправлялись? Это второе название ладьи в шахматах, опять же.
3: Я не скажу, что она очень большая, она длинная.
2: Длинная.
3: Но дело в том, что у нас было здесь и судство, и судостроительный завод, который производил корабли для всей России. Вот. Ну, на данный момент он, конечно, сейчас утрачен, но дело в том, что вот это... Да.
0: Да, Ир, извините, что перебиваю. Скажите, а вообще, вот, ну, если ладья это такой символ, исторический символ, а туристов там, он приезжает, турист в Тюмень, он может на ладье прокатиться где-нибудь?
3: У нас есть теплоходы, которые туристов катают.
2: На туре, туристов на туре.
1: А прям ладьи, нет?
3: Да.
2: Ну, он так называется. А мне больше всего забавляет, что в Тюмени... Ага, да, простите, я перебью просто. В Тюмени, вот это Тюменская область в целом, да?
3: На ладье я не скажу, что знаете, что такое есть.
2: Так вот, продолжу я говорить свою линию. В Тюменской области есть еще два субъекта, у которых свои регионы, например, на номерных знаках. Это ХМАО и Ямало-Ненецкий автономный округ, да? Но это все еще Тюменская область. Довольно странно, мне кажется.
0: Необычно. Ну, необычно, скажем так. Да. Ирина, спасибо большое. Спасибо за звонок, за рассказ. Так, значит, Тюмень, ладья. Записали ладья. Так, что там получается? А1, А4. Друзья, расскажите про

Символы вашего города. Какой главный официальный, главный неофициальный символ? Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Обсуждаем символы наших городов. Друзья, рассказывайте про свои города и что является их настоящим реальным символом. Можете нам звонить, можете нам писать. А сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Вообще, на самом деле, довольно занимательный процесс досуга рассматривать гербы разных городов России. Потому что некоторые есть такие необычные. Думаешь, как это вообще оказалось в качестве официального такого символа? И почему,
0: у меня, например, была коллекция значков с гербами.
2: Да. К примеру, давайте вот есть, проверим, к примеру, есть город Великий Устюг. Великий Устюг, да? Символ города что?
0: У меня не было этого значка.
2: Ну вот что приходит на ум первое, когда вы слышите город Великий? Конечно, Дед Мороз, вотчина Деда Мороза, да, снег, север, вот этот вот такой русский, там, Карелия где-то близко, все должно быть красиво, оказывается. Если вы посмотрите на герб Великого Устюга, то обнаружите на нем древнегреческого бога Нептуна, который лежит на берегу, в его руках две амфоры, из которых вода льется в реку. То есть прям такой древнегреческий сюжет.
0: Но он визуально похож на Деда Мороза на отдыхе.
2: Он похож на молодого Деда Мороза, потому что, ну, Дед Мороз, он седой, белый, а Нептун, он, коричневый, у него волосы там еще какие-то. Не знаю, но с другой стороны, я никогда не видел голый торс Деда Мороза, а вот голый торс Нептуна вижу на гербе.
0: Вот теперь ты считаешь, что ты видел Деда Мороза.
2: Да, но все потому, я посмотрел, почему, оказывается. Ну, потому что город стоит на слиянии двух рек, и вот Нептун, собственно, из этих кувшинов и выливает в две реки. Логично, разумеется. Прикольный герб у города Искитим, вот тут не знаю, куда точно ударение, Новосибирская область. В общем, на нем два бобра держат в руках мастерок. Они такие стоят
0: в руках.
2: Да, за один мастерок держатся вдвоем. Да, и символизируют они стойкость, трудолюбие, мастерство. Тоже классный герб. Вот его просто можно как постер куда-нибудь, если нас слушают где-то из Искитима или из

0: Китима. Класс вам, ребята, привет большой. И последний пункт и последний герб про город Шуя. В моей подборке была ссылка на то, что по данным радиостанции Европа Плюс в 2020 году герб был признан самым необычным. Я такой подумал, что где? Ага. Оказывается, в бригаде была какая-то рубрика. Они выясняли тоже, принимали разные голоса. И, в общем, герб города Шуя признали самым необычным при помощи голосов. На нем брусок мыла. Он выглядит как брусок сливочного масла. Да, просто вот герб. Просто вот параллелепипед лежит.
1: Кирпич как будто.
0: Но мыло. Как они это называют? Это мыло.
1: И просто мыло. Там подписано мыло.
0: Нет.
2: То есть ты должен еще догадаться, что это мыло.
0: Что это не сливочное масло. Что это не кирпич. Это мыло. Мыло.
2: Да, это правда необычно. Друзья, расскажите про символы ваших городов. Звоните нам по телефону 745-6565. Это...

0: Продолжаем рассказывать про наши города и про их символы. Данила пишет: мой родной город Самара. Символ нашего города – белая коза.
1: Ой, красиво.
0: Неожиданно.
1: Угу. У нас же Андрей Каяс из Самары. Никогда он не говорил про белую козу.
2: А ты спрашивал у него?
1: Нет.
2: Андрей, а какой символ твоего города?
1: Я спрашиваю.
2: Такой типичный смолток, знаешь, перед...
0: Не, просто. Что там по белой козе? Слушай, вот...
1: Ну вот интересно,
0: вопросы,
1: да?
0: Есть.
1: Ходят ли они там? А вот такое сообщение: Тамара, я большую часть своей жизни прожила в Люберцах. И какие бы стереотипы ни говорили про этот город, хотя это, пожалуй, тоже можно назвать неофициальным символом города, но мне лично нравится символ города – это Гагарин, потому что он здесь учился. Когда приходила мимо того самого училища, это всегда отдавало честь его памятнику.
2: Что-то Оренбург?
1: Люберцы.
2: А, Люберцы.
0: Не-не-не. Я тоже помню, что он учился в Оренбурге, но я специально даже проверил, посмотрел в интернете, он учился в Люберецком техникуме. То есть это такое вот среднее образование. Это он потом пошел в авиационное училище уже в Оренбурге.
2: Да. Я, видимо, вот оттуда неостаточные знания.
1: Я там в больнице лежала.
2: В Люберцах?
1: Да.
0: Где? В Люберцах?
2: Костян, а ты в Люберцах что делал? Ничего. Ну ладно.
0: Я, к счастью, ничего не делал, потому что если я бы там что-то делал, я бы мог и получить бы в Люберцах.
2: Ну да.
0: Время было такое.
2: В те годы так было. Так, Вова написал символ моего города Тольятти. Это АвтоВАЗ, логотип Лады и весь наш завод. Наш тачки — это продолжение символа. Вот он сравнивается с Детройтом, свой брутальный город, с настоящим жестким урбаном. И я всегда, вот мне нравилось название города Тольятти, оно такое какое-то итальянское. Тольятти... Вяти,
0: ну да, это Тольятти. Тольятти это, по-моему, итальянский коммунист, фамилия, в честь которого город назвали. Но мне вот интересно, жители Тольятти, а напишите нам, понятно, что Тольятти известен больше всего, конечно, там автомобили, все такое. А вот для вас самих символом что является? То есть, например, там к вам кто-то приезжает, или вы кому-то рассказываете про свой город, вы про что будете говорить? Вряд ли там, и, кстати, Жигули, вот, вот АвтоВАЗ, вот, например. Вот. Или
2: прокачу.
0: Действительно завод нас... Настолько, да. А телефон звонок у нас.
2: Дозвонилась в Лада. Опять мы. Ага. Ой. Ну, пока.
0: Ну, ладно, тогда. Ага. Так, тогда сообщение от наших слушателей про всякие города. Так, вот тоже вот загадка. Наверное, ягоды, но это скорее уже символ республики. Ни название города, ни название республики нет.
2: Так, морожка какая-нибудь, облепиха, клюква.
1: Это какая республика?
0: Хорошо, допустим. И какой-то город или республика.
2: Но я знаю, что на севере много клюквы. Вот, поэтому, ну, опять же, если республика, то, наверное, сложновато сейчас. Если область какая-нибудь.
0: Аня пишет про Йошкар-Алу, символ Ёшкин кот.
1: О, прикольно. Как он выглядит, кстати? Это Бабе Ёшкин типа кот?
2: Наверное.
0: Ну, будем считать так.
2: Да, Влада дозвонилась в итоге. Мы связались, все нормально. Влада, вы здесь?
3: Да, привет.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте. Здрасте. Расскажите про символы вашего города, Влада.
3: Самый смешной символ нашего города — это козел.
2: О!

0: Так. Это самарской белой козе пара получается.
1: Да, у них белая коза, у нас козел. И есть такое выражение «тверские козлы». Может быть, вы слышали. Значит, есть несколько легенд по этому поводу. Одна из легенд – это когда нападали на татар-монголы, козел запутался в веревке и зазвонил колокол. Поэтому он разбудил город. И горожане смогли защититься от врагов. Вторая легенда, она тоже связана с веревками, с козлом. Когда Екатерина Великая приехала, проезжала в Тверь, ее никто не встретил. И она очень сильно разозлилась по этому поводу и хотела всех наказать.
0: Сказала, ну козлы.
1: Но козел также прозвонил в колокол, и все стало здорово.
0: А козел всегда тусил просто у колокола, да?
1: Звонарем.
0: Нормально.
2: А у вас козлы там расхаживают сейчас или нет?
1: Нет. Ну, живые нет.
3: Подожди, расхаживают не живые козлы.
0: Это о чем они появляются?
1: У нас есть музей козла. Да, у нас есть музей козла, и там все про козлов.
3: О, ничего себе.
1: Как они жили.
3: Интересно, Влад. Спасибо большое. Так, спасибо за звонок, за историю. Друзья, расскажите про свой город, про его символы. Или символ один, или несколько. Официальный, неофициальный. Мы сегодня вспоминаем, обсуждаем. Звоните 745-6565.
4: На Европе Плюс.

0: Man Guitar здесь на Европе Плюс. Выдавать класс по топовые треки — это уже визитная карточка Антона. А мы сегодня говорим про визитные карточки наших городов и слушаем ваши сообщения.
1: Керчь – один из древнейших городов мира. Вот, на гербе грифон, а под ним ключ от города. Грифонов, я думаю, вряд ли кто-то сейчас встретит.
2: Ну, да, это вот что касается герба. А расскажите тоже, кто из города Керчь, что является символом вот среди горожан? Вот для вас самих, вот вы живете в этом городе, что для вас самое дорогое, самое ценное?
3: Может, самое еда какая-то, да, есть, например, вот мы тут обсуждали за эфиром или в эфире тоже про посекунчики той же самой Перми, например. И мне кажется, вот
2: это
3: только
2: пирожки
3: там,
2: маленькие, да,
3: только
2: такие?
3: Там они есть, и многие, наверное, если впервые оказываются в Перми, хотят попробовать эти самые знаменитые посекунчики.
2: Да, да, друзья, расскажите про символы ваших городов, звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения, можете голосовые закидывать в сообщество Европа Плюс ВК и в другие средства связи.

0: Ура, премия!
1: И мне пришла.
2: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
1: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
10: Что ты задумал?
9: Самара Уивинг снова в игре.
11: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
10: Не сдерживай себя!
9: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
12: 18+. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
14: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
17: Привет, я Дэвид Гетта.
16: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
18: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
16: Эти хиты выбираешь ты.
19: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
16: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
20: Для лиц старше 16 лет.
21: europaplus.ru.
22: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня обсуждаем в шоу «Раш» тему «Какой символ у моего города?». Много сообщений от наших слушателей. Включились, конечно, все в викторинный режим. Не очень понятно, как

0: не имея ответа викторины, узнавать, угадали, не угадали. Но вот, например, такая, коллеги, задачка. На гербе нашего города изображен мужчина, раздвигающий вековые ели. Отгадайте, что за город. А еще подсказка дальше. При постройке города на одном из домов была мозаика с этим гербом, и все его называют «дом с мужиком», и все сразу понимают, где это.
1: Дом с мужиком.
2: Ну, мне кажется, что я видел, возможно, это Комсомольск на Амуре в Хабаровске.
1: Да? Там у вас ели вековые.
2: Надо чекнуть.
0: Да, напишите нам правильный ответ, да. Так, так, а вот про символы других городов. Роман пишет: город Кудымкар, Пермский край. Символы — это пельмени, пистики, хвощ полевой и медведи.
2: Хорошо. А вот, так. А вот еще про Хабаровск говорят, есть такое слово «уматно», означает «классно», «супер», «хорошо». А вот вы использовали такое слово?
1: «Уматно»?
2: Просто мы — да.
1: Мне кажется, нет.
2: Да?
1: Ну, я слышал,
0: что такое редко, слово. Но слышал. Да, ясно.
1: Ну, прям вот, чтобы оно выскакивало, наверное, нет. Станок-качалка для добычи нефти и газа. Город Альметьевск, нефтяная столица Татарстана. Вот такое сообщение. Но настоящие нефтяники бы, наверное, сказали «добычи нефти». Для добычи. Вот.
0: Так, а вот Кристина тоже «горы, пироги, Мияги».
2: О, это я была.
1: Это осетинские пироги же, да?
2: Северная Осетия, там озеро Мияги. Они там снимали клип.
1: Я думал, это Мияги Эндшпиль.
2: Ну, они клип снимали, да.
0: А город-то какой? Владикавказ?
2: Ну, да.
0: Вопрос. И тут все призадумались, да? Потому что Северную Осетию, да, угадали, вероятно. А вот какой город, Владикавказ или какой другой, не совсем понятно.
1: Ну, погодите, может быть, речь именно про округ весь, про область, наверное, нет?
2: Мне кажется,
0: давайте,
2: да.
0: Вообще, да, давайте, да, символ моей, не знаю, страны, символ моей планеты.
1: Ну, просто, если мы говорим про пироги, они осетинские пироги. Вот есть владикавказские пироги? Наверное, есть, но просто в общепринятом каком-то доступе, мне кажется.
0: А вдруг вот именно Владикавказ они считают символом именно своего города, осетинские пироги. А в других городах, ну да, конечно, осетин, но вот во Владикавказе.
1: Ну ладно.
0: Говорят жители этого, знаешь, это всегда жители города говорят, да нет, это, конечно, ну везде это есть, но у нас,
1: это как да. Чак-Чак, да, где он самый настоящий, там, в Татарстане, в Башкортостане. Ну да.
0: Да, и он шарики в меду или палочки в меду, да.
1: Вот-вот.
2: Палочки.
1: Ну, кстати говоря, в целом еда либо какие-то напитки довольно часто символизируют город, и такой пункт есть в нашем голосовании, что чаще всего символизирует ваш город, еда либо напиток, вариант, архитектура, какой-то, может быть, памятник, природа какая-то особенная, вдруг-то у вас там, не знаю, эти столбы, да, красноярские, люди и характер, как вот сибирское здоровье, это вот все, или люди из Челябинска, мужики знаменитые, истории или легенда, быть может, мем или какая-то локальная шутка, либо что-то другое, что нету в этом списке, но вы в комментах напишите. Варианты есть такие, самые популярные, мы в итоге подведем в финале часа, расскажем, что чаще всего города символизируют.
0: Голосуйте. И можете подробнее рассказывать про символы ваших городов. Символы официальные, символы неофициальные, которые внутри города вы сами между собой, с другими горожанами, с другими жителями используете, любите, уважаете. Ну или, может быть, немножко иронизируете. Расскажите нам об этом. Можете позвонить 745-6565, код Москвы 495.
3: Плюс.

0: Обсуждаем сегодня, вспоминаем символы наших любимых городов. Можете поделиться своей историей, символами вашего города, позвонить или рассказать в текстовом сообщении. А я передаю слово Александре.
1: Это Rush. Саша, в тему.
2: Символ города – это у нас не просто картиночка, не просто какое-то украшение для магнита. Это гордость, это то, что нас объединяет. И на самом деле не только города, вы уже знаете, обладают символами, но и семьи, например, создают гербы, фирмы и даже компании друзей. Вижу немой вопрос в ваших глазах. Саша, Саша, вот мы шоу, а у нас нет герба никакого, никакой символики, да. Ничего нас не объединяет, как будто бы.
0: Да. Да, спасибо, что озвучила немой вопрос.
2: Вот, этот вопрос я не только озвучила, но я решила положить конец нашему бессимволичной жизни и создала нам герб. Вот так он выглядит. Сейчас я вам его опишу. Значит, у нас здесь красный фон, который у нас символизирует Москву. То есть тут Антонова. Идентичность сюда немножечко приходит.
3: Юрий Антонова.
0: Саш, вопрос. Да. Красный фон. Фон такой вообще похож бордо. На гобелен. Как будто гобелен такой.
3: Чуть-чуть. В целом, на самом деле, знаете, что мне кажется? Что люди, которые делают себе герб, вот у них интерьеры дома именно такие. В стиле версальских дворцов каких-то. Да, там должны быть люстры такие длинные какие-то. Спят они на каких-то непонятных кроватях.
2: Ну, мы же так, люди не последние, поэтому у нас ладно, так все дорого-богато. В общем, у нас...
0: Извини, мы тебя перебили. Да, красное — это Москва.
2: Москва — это фон. Яркость, как бы наше шоу подчеркивает. В центре у нас расположен амурский тигр. Он у нас олицетворяет, ну, во-первых, меня. И он олицетворяет дерзость, хай.
3: А почему в
2: шоу?
3: Твоем случае, на нашем общем гербе, у тигра рот закрыт?
2: У него чуть-чуть язычок такой.
0: Не-не, все правильно, чтобы не путать с гербом Владивостока. Это я вижу логику. Саш, вот под тигром, то есть уже понятно, доминация тигра над тремя другими персонажами. Три лебедя.
2: Нет, это стереотомасские гуси. Это гуси Артуровы и Костины гуси. Они как бы олицетворяют как раз стерлитамак. Я подумала, что они могут быть тоже олицетворением нашей целостности, нашей дружбы. Это вы, Костя, Антон, Артур. Я над вами возвышаюсь.
0: Ну, это да, такое.
2: И обратите внимание,
0: доминация.
2: Что у нас тигр, он плывет по Москве-реке. Так же, как плывут к нам голосовые сообщения, так же плавно, гладко, как идет наш эфир. И обратите внимание, над тигром у нас возвышается баскетбольный мяч. Опять немного идентичности Антона. И тоже он нам говорит о точном попадании в аудиторию нашего шоу.
0: О!
3: Круто. Саш, ну выкладывай в наши соцсети тоже фотографию, чтобы люди смотрели.
2: Сейчас выложим. Но это все к тому, что вы тоже можете создать свой герб с легкостью, может быть, вашей семьи, вашей компании, вашей группы друзей.
0: Нейросеть? Почему нет?
2: Ну и немножечко, ну, своих фигм.
0: Ну и немножко токенов. Друзья, расскажите, пока вы заняты, во-первых, созерцанием нашего герба, во-вторых, созданием своего, расскажите про ваши города. Какой символ вашего города, по вашему личному мнению, может быть, не по мнению большинства, не по мнению официальной, там, вот эти все документы и так далее, а именно, что вы считаете символом вашего города, расскажите о нем, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей про символы городов. Так, такое сообщение, снова загадка. Здравствуйте, символ моего города — памятник букве Ё.
1: Так, что-то, ну, вот как будто я знакомое,
0: не стал подсматривать. То есть, очевидно, в названии этого города есть буква Ё. Мне что-то вот сразу навскидку не приходит что-то.
2: Ёшкар-Ола.
0: Ну, если только, да. Так, и вот Павел тоже пишет, не называя город, официальный символ моего города – полярная сова. А вот неофициально уже очень давно закрепилось звание газовой столицы России. Хотя по факту он даже не является столицей региона.
2: Так, а что это? Где-то тоже наверху, на севере.
0: Yeah.
2: Новый Уренгой.
1: Я прогуглила, да, Новый Уренгой.
2: Да, серьезно?
1: Да.
2: О, я угадал. Где мой приз?
1: Вот этот герб, можешь спасибо, посмотреть на него.
0: Вот, распечатай, ЧБ причем. И сам раскрасишь по номерам.
1: Александр пишет: Зеленоград.
2: Щедрые коллеги.
1: Белочки. Просто их много везде у всех. В Зеленограде белочки. Символ.
0: Ой, это правда. У меня в Зеленограде бабушка жила. И я приезжал, и там можно было белочек кормить, там орешками стучишь вот так в руках. И они там были уже такие прикормленные, что они прибегают прямо на этот стук.
2: Орешки непростые.
1: И прям в руку тебе садятся.
0: Ну, они, типа, они не боятся. То есть при определенной сноровке, чисто теоретически, можно было бы поймать эту белку. Но я не ловил. Я был ребенком.
1: Классно, домашнить ее.
2: Не надо, Саша.
0: Ну, либо домашний, да, либо потом ходить в шубе в беличи. Но это другая история для другого города. У нас телефонный звонок.
2: Дозвонился Юрий. Посвятит нас в свои городские символы. Юра, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Европа Плюс.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Расскажите про символы вашего города.
3: Символ нашего города является чаша, наполненная яблоками. Наш город называется Майкоп, что в переводе с английского обозначает «долина яблок».
0: Вот, прикольно.
3: Соответственно.
0: Это как, знаете, вот, например, Алматы. Алма-Ата, по-моему, переводится с казахского «отец яблок».
2: Ну, Алма в целом, да, и на татарском яблоко, наверное, да. А у вас там правда много яблок или было когда-то?
3: Да, вы знаете, и в советское время очень много вокруг города садов было. А сейчас все это возрождается, там гектарами сады засаживают. Так что я думаю, скоро вся наша доблестная Россия будет наши яблоки кушать.
0: А какой сорт? Вкусные хоть или кисленькие? Кислятинка.
3: Прекрасные, все сорта.

0: Да, здесь такие сады разбивают с такими множеством просто разных сортов. Я не знаю, Дилюшес, блин, как они там еще называются.
1: Как, в голову, как, золотой налив, Антоновка, что
2: как,
1: там?
2: Как, Анис, что еще? Как много рецептов вы знаете для блюд из яблок? Там, шарлотка какая-нибудь.
0: Антоновка. Ну, кстати, и рецепты тоже, да, с этих яблок очень хороший самогон получается.
1: Вот. Плюс один рецепт. Да, Юрий, спасибо. Спасибо большое за звонок, за рассказ. Друзья, расскажите про свой город и его символ. Звоните 745-6565. На Европе плюс. I had a dream. I got everything I want.

0: I Wanted и Билли Айлиш здесь на Европе Плюс. Такой душевный трек, и будь Антонова воля, он бы сделал его гимном Измайлова. А мы сегодня говорим про символы наших городов и слушаем ваши голосовые.
1: Добрый вечер, я из города Симферополя, и символ нашего города – это пчелка. Пчелкой у нас украшен и герб, и весь город украшен маленькими статуями бронзовых пчелок. И детский парк украшен большими пчелами. В общем, и везде на всех праздниках они у нас присутствуют. И соты, у нас детские площадки все в сотах пчелиных. Ну, мне кажется, это очень мило и прикольно.
2: Это правда мило, а ваши пчелы не кусают горожан?
3: Вот реальных пчел тоже много, да. То есть то, что...
0: Наверное, добрые.
3: Много...
0: Пчелы.
3: Конечно, да. Они в лапках мед приносят, да? Угу. По чуть-чуть.
2: Мы пчелы, у нас лапки.
3: Друзья, расскажите про символы вашего города. Можете нам позвонить, можете написать текстовое сообщение или записать голосовое.
4: На Европе Плюс.

0: обсуждаем мы сегодня символы городов. Помните, нам задали загадку, что буква Ё является каким символом города? И я высказал предположение, что в названии этого города должна быть буква Ё. Я прям в точку, даже я бы сказал, в две точки попал. Буква Ё является официальным символом города Ульяновск. Тут скажут, а при чем тут Ульяновск, где буква Ё? Но дело в том, что название, старое название Ульяновска как раз дает ответ на этот вопрос. Симбирск. Вот, у меня все.
1: Да ё-моё! Люди вот так вот думают.
0: Нет, оказывается, просто Николай Карамзин, уроженец Симбирска, одним из первых начал использовать букву Ё в печати в 1797 году. И там есть памятник букве Ё.
2: Круто. Вот Виктория нам пишет, я живу в городе Камышин. У нашего города два бренда. Это Камышин, арбузная столица России, и Камышин, родина Моресьева. Ежегодно у нас проходит Камышинский арбузный фестиваль, на котором мы бесплатно раздаем, едим много арбузов. У нас проходят большие арбузные гонки. Кстати, приглашаем вашу команду к нам
0: туалет?
2: На фестиваль.
0: Да, туалет, да.
1: Арбузные гонки, да.
2: Нас пригласили, нам нужно подготовиться.
1: А мы что, должны внутри арбуза быть или как?
2: Да вот непонятно, надо выяснить.
0: Что значит, да, арбузные гонки?
2: Я представила, что мы на арбузных корках катимся.
1: В корках?
2: Да.
1: На арбузной горке по арбузной горке.
2: О, красиво, да.
1: Ну ладно. Так, вот Иван написал, символ моего города — это парк. В народе парк Галицкого. Ну и улица Красная, где по выходным весело и шумно. Вот. Речь про город Краснодар. А еще пробки там, говорят, много, да? В последнее время. И летом, наверное, особенно много.
0: Особенно в сезон, я думаю, когда еще, да, добавляется большое количество отдыхающих. Да. Телефонный звонок у нас.
1: Так, мы тут уже начали говорить про Ульяновск и немножко добавить по этой теме, по поводу символов Ульяновска. Татьяна. Татьяна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Татьяна.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Рада вас всех слышать. Я впервые в жизни звоню за вас. Я из города Ульяновска.
0: Так, рассказывайте, что, какие символы еще есть в Ульяновске?
3: Ну, тут все про гербы говорят. На гербе нашего города стоит такая стела изображена, и на ней такая корона, и по сторонам львы такие. Один, значит, с пшеницей, видимо, а с другой лев стоит с мечом. Ну, а вообще символами нашего города является, конечно же, завод УАЗ, это выпускают знаменитые буханки. Вот.
0: Да. Это но не хлебные.
3: Дедушка Ленин, да. Наш любимый. Буква Ё, памятник у нас находится в нашем городе.
1: Татьяна, а вы знаете... А, все, уже объяснили, да, почему буква Ё. Память рыбки, извините. Да.
0: Татьяна, слушайте, а как вот, смотрите, вот... Таня, извините, как не объединили вот Ленин, буква Ё, и чтобы Ленин был?
3: Ленин? Ну, не знаю, как. Ну, нас так не говорят. Ну,
1: repeat after me and learn. Learning.
0: Да. Так, и что еще я вас перебил, простите, продолжайте, да.
3: А еще Ульяновск — это родинка. У нас даже есть музей в честь него. Наш любимый Колобок сказочный.
2: А, Колобка.
0: Колобок.
1: А, это там, получается, это его по амбарам, по сусекам наскребли.
3: Да. Так что у нас есть на что посмотреть, много-много достопримечательностей. И, конечно же, огромный авиастроительный завод, Авиастар. Вот это символы.
1: Круто.
0: Да, ничего себе. А вот скажите, Татьяна, простите, я все вот про Колобка не могу успокоиться. А как определились, что именно ульяновского производства Колобок, точнее,

0: Симбирского, он же уже давнишний.
1: У него бирка была.
2: Я вот, к сожалению, таких нюансов не знаю. Надо вот побольше почитать.
1: Верь на слово просто, Антон, и все. Что ты докопался?
0: Ну, согласен, согласен. Но, опять же, в контексте буквы «ё», да, я бы назвал тогда «лё колебок». Тогда еще.
1: Это в Тольятти куда-то.
0: На всякий случай. Да, Татьяна, спасибо большое. Спасибо за звонок. Такой прям целый список. Список символов города Ульяновска. Друзья, расскажите про свой город и его символы. Звоните 745-6565.

0: композиции Mr. Know It All здесь на Европе Плюс. А мы сегодня хотим знать Absolutely All о символах вашего города, которые характеризуют его, определяют облик. Говорим об этом и слушаем ваши сообщения.
1: Привет, Европа Плюс. Я из города Рыбное. Единственный город в России, в котором есть институт пчеловодства. На гербе города изображены пчелы.
2: Вот еще пчелы.
3: Казалось бы, да, вот а тоже логика. Да. Город Рыбное, угу. На гербе пчела.
0: Непонятно.
3: Это вот, друзья, вот те, кто нас слушает сейчас, вы можете загадку загадать своим друзьям. А вот угадай, а что находится на гербе города Рыбное? И пусть они угадывают. Угу. Вот. Спорьте на деньги, а нам 30%. А, друзья, расскажите про символы ваших городов. Можете нам позвонить по телефону, можете написать текстовое сообщение.
4: Это

0: Lights, camera, action, that's it.
1: На Европе плюс. Сообщение, еще сообщение от наших слушателей по поводу символов городов. Ольга пишет: «Я из Воронежа, столица Черноземья. И наш символ – эталонный куб чернозема, который был представлен на Всемирной выставке в Париже наряду с Эйфелевой башней и завоевал золотую медаль. А еще памятник коту с улицы Лизюкова, про которого снят мультфильм».
2: О, мило. Прям куб чернозема похож на кусок мыла того. Ну, тоже все.
3: Ну, совсем не похож только. Только совсем не похож.
1: Потому что тот параллелепипед, этот куб, тот белый, это черный. Но в целом...
2: Ну, геометрические фигуры их объединяют.
1: Давай так, геометрическая фигура строгих форм.
2: Да.
3: У них есть
1: три буквы, вторая У.
3: Нормально. Черный лис, вот такой вариант в качестве символа. Угадайте город какой?
1: Лис или лис?
3: Черный лис, лис.
2: Не знаю.
1: Лис.
3: Ага. Сургут, Хмао, Югра. Вот. Угу. Почему? Не черный. Написано, не сказано.
2: В ЧБ, может быть, ты посмотрел герб?
3: Да мне написали сообщение.
1: Ну просто, может быть, когда видели лису, было очень темно. Просто так, мельком.
3: Черный лис. Но вообще черные же лисы бывают?
2: Наверное.
3: Бывают.
2: Всякие бывают.
3: Особенно, если они искупались в эталонном черноземе только что.
2: Вот Анастасия пишет: «Птица Гамаюн на пушке, город-герой, город-ключ, неофициально драники, Липуны, Днепр, Гагарин, Пржевальское озеро ледникового периода, лошадь Пржевальского зубры». Угадайте, что? Но тут как бы написан ответ.
1: Что-то в Беларуси.
2: Смоленск. Угу.
3: Что-то в России.
1: Что-то типа Смоленска может быть.
2: Совершенно верно. Тем более озеро ледникового периода, Антон. Твоя же тематика.
3: Ну, там кто-то услышал драники, мне кажется, сразу такие: нет, это вот наши драники.
1: Нет.
3: Вот так вот скорее. Наши.
1: Да. У нас телефонный звонок.
3: Алло. Скажем, вы Татьяне, которая дозвонилась из города Красный Кут.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
4: Здравствуйте, я из города Красный Кут.
3: Очень приятно.
1: Так, очень приятно, да. Если у вас работает приемник, вы, пожалуйста, выключите, а то у нас эхо, и расскажите, вот в городе Красный Кут, какие символы главные?
4: Ну, вот главный символ, который недавно появился в нашем городе, это собака, потому что у нас здесь в Красном Куте есть Краснокутское летное училище гражданской авиации. Угу. Это вот такой вот символ, который буквально недавно появился. А вообще таким символом у нас являются красные маки.
1: Поэтому, маки.
4: Красные тюльпаны, прошу прощения. Красные тюльпаны.
1: Так.
4: Их у нас большое количество, и поэтому вот Красный Кут, он так поэтому и называется, что он красный из этого названия как раз-таки.
3: А Кут из-за чего?
1: А Кут? Что означает Кут?
4: Ну вот красный как раз-таки вот именно что красный тюльпан.
3: А Кут-то? Вот, ну, красный, понятно, да, хорошо. Кут.
4: Да, и у нас здесь вот как раз есть такие символы, вот именно красные, как красный тюльпан. Вот буквально недавно появился такой у нас тоже символ на проспекте.
3: Ага. А большой город Красный Кут? Сколько-то населения, Татьяна?
4: Население у нас, не сильно у нас большой город, но хорошо такой развитая инфраструктура у нас в последнее время хорошо развивается здесь. Есть и новый проспект построили, и здесь у нас большой ФОК, спортивно-оздоровительный комплекс. Ну, то есть для молодежи у нас есть все.
1: Как будто горосполком дозвонились. А скажите, а вот вы говорите красные тюльпаны, а в самом городе растут тюльпаны? И когда там сезон, когда вот, например, в Красный Кут приехать, чтобы прям насладиться?
4: Вот как раз-таки в этом году можно было прекрасно насладиться тюльпанами. Они в этом году крупные. Uh-huh. Это прям год такой, прям тюльпанов. И красные, и желтые, и несколько цветов в одном, например, тюльпане. То есть много в этом году
3: было. Ого, прикольно. А еще, наверное, было бы классно высаживать какие-нибудь надписи, например, чтобы с высоты птичьего полета или вот полета, где учатся, собственно, летчики гражданской авиации, видеть какие-нибудь мотивирующие
1: с высоты
3: им
1: полета, да, пчелы. Опыли меня. Что-то такое, например.
3: Опыли меня тихо по имени.
1: Татьяна, спасибо. Спасибо большое вам за звонок, за историю. Очень интересно. Так, Красный Кут, тюльпаны. В табличку в нашу виртуальную заносим эту запись. Друзья, расскажите про символ

0: Bloodfire здесь на Европе Плюс. Возможно, именно Bloodfire, адское пламя, может, со символом какого-то города. Сегодня говорим про это, про символы. Слушаем ваше сообщение.
1: Привет, Европа Плюс. Привет, шоу Rush. Официальным символом, изображенный на гербе, является лес и так называемая граница трех сестер. А неофициальный символ нашего края и области – это картофель, так как наш край лидирует по стране по сбору урожая. Речь идет о городе-герое, городе воинской партизанской славы Брянске.
2: Так.
3: Вот.
2: Ага. Записали.
3: Вот. У нас какой
2: запомнили.
3: Полезный какой у нас эфир, да.
2: Ну сейчас же, вероятно, кто-то готовится к ЕГЭ, там, например, да, по географии.
3: Ой, а я подумал, что кто-то готовится, извини, Саш, к тому, чтобы отправлять вопросы на что, где, когда.
2: Тоже вариант.
0: Можем тоже закинуть туда.
3: Друзья, а мы готовимся подводить итоги сегодняшнего голосования. Возможно, не хватает именно вашего голоса, можно успеть оставить его и проголосовать.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50.

0: плюс. Моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
2: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
1: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
3: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
1: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
4: 18+. Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
6: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Эри Ербукс и Грейсленд, так что здесь на Европе Плюс. Подводим итоги нашего голосования. Изучали мы тут, значит, что лучше всего символизирует город и меньше всего символов среди городских символов. Это какие-то мемы, либо локальные шутки.
1: Сегодня, кстати, ни одного мемчика.
0: Локальный. Да, а вы помните какой-то вот прям локальный мем из какого-нибудь города?
1: Mm-mm.
0: Я вот что-то тоже особенно не помню сейчас.
2: Ну, мне кажется, мемы — это все-таки немножко про насмешку и, может быть, обидно. Поэтому
0: возможно,
2: вряд ли сами горожане будут говорить, да.
0: То есть, особенно так на внешнюю какую-то аудиторию. Между собой еще как-то можно посмеяться,
2: да.
0: Вот всем остальным транслировать только хорошие вещи. И, удивительным образом, тоже не очень много еда или напиток в качестве символа выступает, потому что тут всего тоже 7% выбрали этот пункт. Чаще всего это истории или легенды, этот на втором месте пункт, а на первом — архитектура или какой-то памятник. Тут 35% самый популярный вариант ответа.
2: Ну, друзья, я надеюсь, что, во-первых, после нашего сегодняшнего эфира вы другими глазами посмотрите на свои личные города, а во-вторых, это такая была немножко подсказка, что интересного есть вокруг, в каких городах, потому что, мне кажется, было интересно и познавательно. Если не сначала слушали наш эфир, можете его переслушать, когда он будет в виде подкаста выложен. У нас на сайте, например, можно послушать. Так что есть чем заняться в выходные. Мы прощаемся до понедельника. Всем отличного настроения. Пока.
0: Хороших выходных. Пока.
1: Пока.
3: Плюс. Радио номер один в России.
4: Девять вечера в Москве.

0: А у меня другое предложение. Давайте ждать. Ждать выходных, во-первых, а во-вторых, естественно, понедельник, когда в эфире появится 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. И ты можешь там побывать, ты можешь там потусоваться и получить свою пару. Поэтому ни в коем случае не упусти свой шанс. Скоро все начнется, ну а в ближайшее время продолжится лучшая мировая поп-музыка. Это The Second Voice и Let Me Be. Но прежде Кендрик Ламар и SZA. Лувр. Скоро.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: На очереди отличная летняя музыка. Скоро будем слушать Луиса Фонси и Дэдди.

0: Амстердам.
1: Ну и Майли Сайрус с суперхитом End of the World.
2: Let's pretend it's not the end of the world.
1: И это все на радиостанции номер один в России уже скоро.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Десять вечера в Москве.

ближе лето, тем горячее музыка у нас здесь на радиостанции номер один в России. Хьюжель и Солто. Джамайкан или Бам-Бам. Можно так проще и так легче. И подпись всегда можно в любое время суток, правда ведь? Кстати говоря, время суток 22:20 в Москве. Мы с вами движем в сторону субботы. Выходные, неделя была короткой, но лично для меня достаточно напряженная. Надеюсь, что в твоем случае все было полегче, попроще. Ну и выходные будут классными. Кстати, впереди классная музыка. Это я точно могу знать, потому что заглянул в будущее и говорю, что French Montana, Max B и I Went Deaf. Скоро.

жить стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

Погнали вперед на ближайшие 45. Ни одного лишнего слова, и только лучшая мировая поп-музыка. Кстати говоря, впереди ребята, на концерт которых мы собрали своих ребят. Да, я говорю про Live Tour и BTS Swim. Будет модник The Weeknd и Call Out Your Name. Ну и Offenbach с классным треком, который, кстати говоря, добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40 Miles Away. И все это здесь, на Европе Плюс, уже скоро.

0: теперь это уж точно можно попроще, потому что пришла фактически уже суббота, ну и вечер пятницы тоже можно считать выходным днем. Елка проще только что на радиостанции номер один в России. Давайте добираться до выходных вместе, это Фомин, и в ближайшее время я обещаю только лучшую мировую поп-музыку. Мне есть что предложить, например, «Медуза» и классный трек, который, мне кажется, мог бы занять первую строчку в нашем топ-клаб-чарте, запросто. «Don't Wanna Go Home». Классный трек, еще раз повторю. Ну и трек, который уже был на вершине нашего Еврохит ТОП-40, «Fightless» и «Биби Рекса» «New Religion» уже скоро.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Проспа и Клуни» «Free Your Mind». Наш резидент «Эспайр» и «Love Again». А еще «Каша» и «Кашин» «Catch».
1: Субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

чарте у этого трека. Это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Классный трек. Ну и 4 недели он живет в нашем хит-параде танцевальной музыки. Вполне возможно, уже завтра он окажется в первой десятке. Все возможно. И, естественно, ты не должен это пропускать. Я тебе напомню, что в 20:00 в Москве Топ Клаб Чарт здесь на Европе Плюс. 25 лучших танцевальных треков, поэтому рекомендую этот момент не прозевать. А в ближайшее время отличная музыка и трек, который тоже был в нашем Топ Клаб Чарте. Это Джеймс Хайп и Ким Петрос. Drums. Ну, а также мною любимая история про то, как лето, про то, как хорошо и не очень. Все это в треке Дэмиана Дэвид «Next Summer».

now. I used to dream about this.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну вот мы практически и добрались до субботы. Буквально 12 минут нас отделяет от этого прекрасного дня. Ну и, естественно, в этом дне будет лучшая мировая поп-музыка, потому что Европа плюс играет для тебя только топ. И, естественно, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. В ближайшее время стоит ждать супер-хит от Джея Шона.

появится стилевая история от Эвелина Рокстона «Вертиго». Ну и кое-что для тех, кто спать пока не собирается. Это «Кунгс Галакси». И вся эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже в ближайшие 30. Всем классных выходных, ну и, конечно же, лучшей мировой поп-музыки.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве полночь.

Да, вообще умение выявлять настоящие намеки в общении, как по мне, это вообще что-то близко к таланту. Даже к дару. Мод намек на нас только что. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каесов. Без намеков, прямым текстом говорю, что классных треков в ближайшее время будет так много, что точно хватит всем и каждому. Бочки да побольше музыки ждет нас. Далее Russian Roll, Александр Вискит с новинкой Bongo на подходе. Но прежде с нами Али Фарбен, Ирина Миллер, с темой Body Talk, а также Holy Moly с суперхитом Talk to You Later здесь на Европе Плюс. If you don't like something,

итогам недели. И это повод для фанатов поднажать, да, и с особой страстью голосовать за нее на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Итоги в хит-списке зависят только от тебя, поэтому поддерживай всех любимчиков, всех тех, кто, по твоему мнению, заслуживает высоких позиций. Результаты лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. Ну а вчерашний выпуск мы тебе обязательно, непременно повторим сегодня с 16 до 18, также по столичному. У нас далее больше хитов и больше музыки. Zayn, Die For Me уже через мгновение здесь, на радиостанции номер один в России.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Отдых украсим суперхитами здесь на Европе плюс. Более того, полчаса мы будем наслаждаться ими без остановок. А это, согласись, особенно приятно. Особенно круто. Впереди The Second Voice с темой Let Me Be. Прежде лови группу «Моя Мишель» с историей на малиновой луне. А еще не пропусти Богдана Медведя с суперхитом «Broken Heart». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Марко Кремон, Медуза и многие-многие другие полетели.
2: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
2: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
3: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

между прочим. Вот это я понимаю. Залетела вещица, да, запала в сердца меломана. Круто, круто. Ну, а, кстати, вот в твое сердце точно западет крутой уикенд здесь на Европе+. Если ты начинаешь свой выход

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

доказательства потом. Оказывается, что именно тогда, когда были сомнения, был тот самый идеальный момент. Да, поэтому не жди, твори, действуй, признавайся, звони, говори и встречайся. Хотя вот, может, я и звучу убедительно, конечно. На самом деле, сапожник без сапог. Мари Краймри только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Бруно Марс и диско поп фанка и Just Mind. Бежали Сольт и Афро Дэнс, Джамейкан Бам-Бам, а также пост Малон и кантри-трэп Cold. Впереди на Европе Плюс разнообразные треки ожидают нас, оставаясь.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе плюс. Следующие полчаса супер хиты будут греметь в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей.

0: David Dominica Fajka z wiosnej historii Baby Doll. I can't move on, baby doll. Wait, no calls, slipping to the station. Jesiorem 65, grupa BTS z superhitą Swim. Эти ребята и многие другие, например, банда Brainstorm, Ava Max и многие другие, да, в ближайшие 30 на Европе Плюс продвигаемся вперед.
1: Утром по будням на Европе Плюс.

0: Вы, случайно, не одна семья, Игорь, Марина?
1: Нет.
2: Точно в разных машинах?
3: Не-не, в разных-разных.
0: Ну-ка, Игорь, можешь громко крикнуть? Марина!
3: Марина!
1: Да, Игорь!
0: Да звучите как семья, ну что вы обманываете?
2: Да, Игорь, зачем кричишь, рядом сидишь?
0: Не, причем, знаешь, не да, Игорь, да, милый, о, Игорь!
4: Это Белл и Вики, по будням с 7 до 10 утра на Евро.

как попалась новость, как одна девушка убедила своего начальника в том, что ей лучше работается в лежачем положении на кровати. И, собственно говоря, согласовала ее установку прямо в офисе. Да, под одеяльцем теперь лежит с ноутбуком и работает. Всем бы так. Ну ладно, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Now with the warning и классная новинка Two Corazon Your Heart на подходе. Прежде мы будем слушать нетленку The Weeknd и Daft Punk, I Feel It Coming, а также группу Miami Shirts с хитом «Иногда» здесь на Европе Плюс.

Your Heart только что. Ну а сейчас время для суперважной информации. 2 августа при поддержке Европы Плюс Ваня Дмитриенко даст грандиознейший концерт на стадионе Лужники. Ну а уже с 18 по 30

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса станут украшением вообще всего твоего грядущего субботнего отдыха. Суперхиты будут греметь без остановок здесь, на Европе плюс. С нами Russian, Рау Алехандро и Wizkid с новинкой Pongo. Прежде вспомним изумительный

0: piață în edici să apară un Five.
1: Sugar.
0: Еще раньше слове Богдана Медведева с хитом Broken Heart. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметятся Мод, Forest Movement и Джастин Бибер и многие-многие другие. Обязательно послушай всех.
2: Здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.